Это «Градусы». Трек «На ресницах» на радио номер один в России. Время замедляется, лица улыбаются. Вот такие вот поэтические строчки от меня, от Миши Зайцева. Да, впереди больше хитов, больше музыки. Джон Саммит появится уже вот-вот. The Vault, Джулия Чорч на фиде. Shades of Blue. Также Slow Down, Набо и Муния. Совсем скоро никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа Плюс.

Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта на радио номер один в России. Хочется сказать, что не время грустить на самом деле, даже несмотря на то, что осталось буквально несколько дней до окончания летнего сезона 2026 года. У нас впереди осенний сезон, и он будет красочный, он будет замечательный. Мы сделаем для этого все. Больше хитов на Европе Плюс впереди. Бенсон Бун скрасит твое постепенно начинающееся московское утро, да, ну или если оно не московское, то просто утро любого чудесного города, где бы ты сейчас не находился, если ты так рано встал, наверняка есть какие-то важные дела. А если бессонница, то Sorry, I'm Here for Someone Else — прекрасный трек для того, чтобы получить удовольствие и скрасить свою атмосферу. До этого Шакира и Бернабой, Дай-дай, летим вперед.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Элла Кикали, Dive Into Me. Также сегодня никуда без Two Colors и Heavy Metal Love. Сразу же после Алекс Уоррена Fever Dream. Вся эта красота уже в следующем часе в твоих динамиках. Не пропускай.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
4: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
4: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
2: Выбирай кино на вечер.
4: И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд.
4: По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс.
2: Больше хитов, больше музыки.
4: Больше крутых выходных.

0: Hitradio.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

Вот они, настоящие хитмейкеры. Группа Cat's Eye, Animal на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. 4:20 утра в Москве. Можно уже просыпаться. Можно уже смело подниматься с кровати, чтобы день был больше и много дел было сделано сегодня. Да, Haven впереди, Тимофей Барт с Брэна Стерри Би. Также дать и успеем послушать Take Me There на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ритмичная атмосферная работа от Тима Белорусских на Европе Плюс. Мысли. Впереди больше хитов, больше музыки. Меня зовут Миша Зайцев. Йоко для тебя поставлю Simply Falling. И также Дракула прозвучит от Тэмми Пала и Джани. Никуда не уходи.

0: Кьюджел, Эмин Анджел и Ультранейт, Moving to the Sun, Европе Плюс, 4.50 уже в столице. Мы двигаемся к финалу этого часа. Кто нас там ожидает? Крейг Дэвид и Sting, Rise and Fall. Послушаем, получим настоящее удовольствие сразу после отличного произведения от Риалто No One Lives This Discotheque Alive. Делай громче, просыпаемся вместе.
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели Шакирой Burna Boy, Die Die. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в столице.
1: Крутой подъем.
2: Ну что, я рад всех приветствовать. Пятница наконец-таки наступила, красотка. Да, ждали ее долго, и вот дождались. У нас прекрасные планы на это чудесное пятническое утро. Меня зовут Миша Зайцев. Крутой подъем на Европе Плюс. Я, значит, что хочу сказать. Во-первых, ну я всех поздравляю. Мы проснулись, улыбнулись. Кто кофеек уже заварил, тот молодец. Кто еще нет, ну есть масса попыток для этого. Удачный созвон впереди. У нас будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает. Дарим крутые шоперы от Европы Плюс каждому. Также гороскоп, новости, хиты. Все впереди. Не советую надолго и далеко отлучаться. Тедди Свимс нас встретит этим утром. Мистер Know It All сразу после Never Go Away, Сибул. Ну а прямо сейчас Ever Since You Left Me, French Montana и Max B. Делай громче. Крутой подъем на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Ну что, большая, я бы даже сказал, грандиозная новость для игроков, для игроманов. Ну ладно, грандиозная, мы и так знаем, что GTA 6 выйдет. Вот это грандиозная новость. А новость чуть поменьше, но тоже такая достаточно весомая. Первый геймплей. Недавно показали, компания Rockstar Games провела расширенный показ проекта. Разработчики поделились отрывками игрового процесса и раскрыли новые детали. Что известно, следующая часть станет гибридом GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Вот, открытый мир почти в два раза больше, чем в прошлой игре. Все действия будут разворачиваться в Vice City, ближний бой улучшен, главный герой может потолстеть или наоборот превратиться в культуриста, собственно, как и было в прошлых частях, только здесь, конечно, это все будет с невероятно красивой графикой, и, возможно, на это будут влиять какие-то процессы, включая еду, тренировки. В общем, мы приближаемся к реальной жизни, да, то есть нужно будет позаниматься, чтобы хорошо выглядеть, или поесть, чтобы набрать. Возможно, GTA 6 будет причинять больше нервов, чем реальная жизнь нам в этом плане. Ну, собственно, есть полный 26-минутный геймплей. В ролике показали разные там боевки, активности в открытом мире и сюжетные кат-сцены. На прохождение игры уйдет более 80 часов. Выход состоится 19 ноября, пока эксклюзивно на PlayStation 5. Конечно, для многих и многих, в том числе и жителей России, GTA — это культурный феномен. Я сам помню, как однажды включил San Andreas и не мог оторваться. И вот уже совсем скоро будет следующая часть. Станет ли она такой же культовой, как и многие прошлые? Ох, не знаю. Посмотрим. Backstreet Boys впереди. I Want It That Way. Также Кайго и Макс Макноун. Take Me Back прямо сейчас в крутом подъеме на Европе+. Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе+. Плюс.

I Want It That Way. Это Backstreet Boys на Европе Плюс. Легендарный хит. Впереди больше такого классного звука. До гороскопа совсем немножко осталось. Мне Let Me Be до этого успеем послушать The Second Voice. Также Tate McRae появится, споет Sports Car.

0: Ну что, самое время узнать, что ж звезды нам рекомендуют на эту пятницу. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства. Львы, этот день несет массу дел и суеты. Девы, ничего не планируйте заранее, моментальные решения окажутся интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего. Вот что советует нам Вселенная. Впереди и больше китов, больше музыки. Удачный созвон уже совсем-совсем скоро, сразу после KDDK, Бамбалея и Тандера от Imagine Dragons успеем послушать прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

Дикей Бамбалайо. Здесь, на Европе Плюс, уже 5.34. Самое время попробовать подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, сравним три последние цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит классный шопер от Европа Плюс. 7456565, код Москвы 495. Жду звонков.

0: Личный созвон.
1: Ну что, самое время проверить наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Ильнат. Ильнат, большой тебе привет и доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как твои дела, как поживаешь?
2: Да, все хорошо. Сижу на работе, жду, когда рабочее время начнется.
1: Вот так вот, да? То есть, как будто бы заранее приехал, получается?
2: Ну, да, немножко пораньше.
1: Хорошо, то есть ты можешь назвать себя пунктуальным человеком?
2: Обязательно.
1: Это очень важное качество, особенно в наше время. Ильнат, замечательно. У нас ты не один в гостях. Еще сегодня с нами Ирина. Ира, и тебе тоже большой привет. Ир, ты здесь?
3: Да.
1: Замечательно. Ну, и как твои дела? Ты пунктуальная тоже или нет?
3: Ну, конечно.
1: Хорошо. Если пунктуальность присутствует у нас у всех, в том числе у меня, хотя я бы не назвал себя на 100% вот таким человеком, да, потому что иногда бывают моментики, мои друзья особенно знают. Но я всегда стараюсь возместить свои опоздания энергетикой и классным настроением, которое дарю друзьям, которые по первые 10 минут обижаются, потом говорят: ладно, Миш, хорошо, что ты пришел. Ребят, ладно, самое время поиграть в удачный созвон, сравнить последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, то все, подарки получите. Шоппер от Европа Плюс. Готовы пробовать?
3: Давай.
1: Окей, ну тогда не буду вас томить. Погнали. Ильнат, ты первый дозвонился, поэтому давай последнюю цифру своего номера телефона. Что ж там?
2: 4.
1: Так, Ира, у тебя?
3: 7.
1: Эх, это не совпадение. Ну ладно, давайте, Ильнат, давай предпоследнюю. У нас еще есть 2 попытки.
2: 2.
1: Предпоследняя 2. Ир, у тебя?
3: 9.
1: Эх, тоже не то. Ну ладно, может быть, у нас удастся с третьего раза. Ильнат, третья с конца. Что там?
2: 3.
1: Ира, у тебя?
3: 2.
1: Эх, это было близко! Ну, ребят, знаете, я вам вот что скажу. Во-первых, сегодня пятница. Во-вторых, мы с вами все пунктуальные. В-третьих, вы определенно заслужите аплодисментов уже, по крайней мере, потому что мы с вами с утра встретились здесь. А не для вас.
2: Да, согласен, полностью.
1: Конечно, пускай эта пятница пройдет шикарно. У нас вон до конца лета осталось буквально каких-то пара дней. Я правильно понимаю, Ильнат, у тебя выходные, да, вот суббота-воскресенье или нет?
2: Выходные, да, вот завтра, послезавтра.
1: Хорошо, и как планируется их проведение?
2: Домашние дела, которые за неделю накопились.
1: Слушай, ты прям идеальный человек. Везде пунктуален, на работу заранее, и дела домашние на выходных осуществляются. Ира, у тебя тоже домашние дела или какая-то некая поездка, встреча?
3: Будем отдыхать.
1: Болтаем. Вот это я понимаю. Ребят, спасибо вам за это утро. Жду вас в крутом подъеме по будням с 5 до 7 обязательно.
3: До свидания.
1: Присоединяйтесь. Пока-пока.
2: Всего хорошего, пока.
1: Больше хитов впереди. У нас совсем скоро появится Баста и Майя Мишель. Если я буду танцевать сразу после шоу Бузи, A Bar Song, делай громче, летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Пламенное сердце, пламенное тело. Красивая песня от моей Мишели и Басты. Если я буду танцевать. В финале этого часа Вивьена Хара и Адриан Сине. Too Late to Cry. Сразу после Яла, Мухаммед Рамадан, Араш и Оу Нейтив.

0: Too Late to Cry, Вивьен О'Хара и Адриан Сенес здесь, на радио номер один в России. Больше хитов впереди. Отправляемся в следующий час крутого подъема на Европе+.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть часов утра в столице. Пока вы там просыпаетесь, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Запуск 5G в России не позднее конца будущего года анонсировала Минцифры.
2: Вау!
3: Да, при этом стандарт связи пятого поколения сначала появится только в городах с населением больше миллиона человек. Завершить процесс собираются до 31 года. Представители крупнейших российских сотовых операторов ранее сообщили о готовности к запуску сетей 5G в России. Как отметили в Мегафоне и Билайне, ожидать увеличения скорости в 10-20 раз пока не стоит. Причина в том, что сотовым компаниям пока еще не выделили так называемый золотой стандарт, но поэтому можно рассчитывать на то, что скорость подрастет процентов на 20.
2: Ну, хотя бы так, Паш. Хотя бы так, потому что у меня интернет, конечно, ни туда, ни сюда в последнее время. Знаешь, я там загружаю, что-то перегружаю, включаю, выключаю, и вот занимаюсь вот этими всеми делами.
3: Ну, подожди следующего года.
2: Ага, и все полетит.
3: Конечно, конечно.
2: Здорово, ждем 5G.
3: Да, тем временем уникальный клад обнаружили в центре Коломны.
2: Ух ты.
3: Там оказалось сразу 2600 серебряных монет начала 15 века. Стоимость находки оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Клад нашли во время раскопок. Их проводят перед стройкой, чтобы не потерять ценные следы прошлого. Находка уникальная. Это самый крупный из известных комплектов монет той эпохи, и он сохранился целиком. По оценкам специалистов, в 15 веке все монеты стоили около 13 рублей. На эти деньги, знаешь, Миш, что можно было купить
2: что
3: тогда?
2: Что же такое? Можно было.
3: Два городских дома и табун лошадей.
2: Воу, вот так вот. Серьезно, серьезно. Знаешь, меня вот что интересует, Паш, когда мы, будет ли такой день, когда скажут, все, мы все раскопали, больше ничего нет уже. Сколько лет раскопки и все время что-то находят, что-то где-то.
3: Я думаю, все еще впереди.
2: Да, просто я уж думал, что ну все уже ценные вещи уже откопали, а тут оказывается 500 миллионов рублей.
3: Смотри, Миша,
2: в виде монет.
3: Сейчас про этих бывших миллионеров, да, поговорили?
2: Так.
3: А теперь про настоящее.
2: Ну хорошо, Паша.
3: Да, новый
2: хорошо.
3: Мультимиллионер появился в России.
2: Так.
3: Житель Новосибирской области выиграл 10 миллионов рублей в лотерею благодаря увлечению авиацией. РИА Новости пишет, что лотерейный билетик мужчина выбрал из-за изображения крыла самолета на нем. А победитель приобрел сразу 5 билетов. И при выборе ориентировался на даты рождения близких. Одна из таких комбинаций в итоге принесла ему суперприз. Благодаря выигрышу победитель первым делом собирается погасить кредиты, ну а судьбу оставшейся суммы обсудит с семьей.
2: Вот это, кстати, очень здорово, что он делал выбор, опираясь на определенные вещи, на даты рождения родных, близких. Вот удача удачей, но всегда, даже когда ты наобум что-то делаешь, прикольно, когда есть какая-то ассоциация. Есть же такой момент. Вот у человека есть хобби, он увлекается авиацией, и есть родные, близкие, тут он все совместил. Вот, пожалуйста, 10 миллионов упало. Вот так вот получается.
3: В общем, берем пример с жителя Новосибирска.
2: Да.
3: Ищем себе хобби.
2: Ага,
3: запоминаем даты рождения родных и становимся миллионерами.
2: Я сейчас пойду возьму лотерейный билет, только с чем связанный. А у меня, получается, хобби-то никаких нет, что ли?
3: Вот, Миш, сначала хобби найди, а
2: если
3: потом уже...
2: Если пельмени будут нарисованы.
3: Конечно.
2: Я сразу такой...
3: Это к удаче.
2: Да, ну или хиты на Европе+.

0: тоже хорошо.
1: Тоже возьму.
0: Что
1: кстати,
0: там?
1: О них расскажу сейчас. Мадонна, Мартин Гаррикс появится уже вот-вот. Bizarre. Также Тиесто и Карл Джи ждем. Прямо сейчас Temper City Self-Aware в крутом подъеме на Европе+.
2: Крутой подъем.

0: Вот она, та самая поп-дива и Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер один в России. Хочу тебе напомнить, что нас ты можешь слушать не только через радиоприемник, не только находясь в машине, в пути куда-либо, но и в своем смартфоне, если скачаешь приложение Европа Плюс, Радио Хаб, оно называется. Скачиваешь приложение, там можно загрузить все шоу, подкасты, можно послушать эфир там же. И, собственно, прямая трансляция с нашей студии тоже там есть для всех и для тебя в том числе. Поэтому обязательно скачивай, будем ближе друг к другу, будем чаще слушаться и видеться, где бы ты ни находился. В море, в горах, в месте, где нет связи, все доступно, можно скачать. Скачивай Radio Hub, приложение Европа Плюс. Больше хитов впереди, Nathan Goshen впереди, Thinking About It, также On the Break of Dawn, Cartoon и Кристиан Ярви, Кити Форентайн тоже появится прямо сейчас. Делай громче. Летим далее в это утро вместе.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

I'm thinking about it. О чем же думает Нейтан Гошен? О чем? Ну, я знаю о том, что принять участие в игре Музагруз на Европе Плюс, да? И тебе тоже рекомендую не пропускать, потому что классный подарочек, шопер, у меня уже приготовлен. В общем, все впереди в этом часе случится уже минут через 15 примерно, да? До этого еще гороскоп ждем. И также хиты Avicii, Wake Me Up появится. И Дай-Дай тоже, Шакира, Burna Boy совсем скоро в крутом подъеме на Европе Плюс.

0: гороскоп.
1: Ну что, самое время послушать советы вселенной. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства сегодня. Львы, этот день несет массу дел и суеты для вас. Девы, ничего не планируйте заранее. Моментальные решения окажутся интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас бояться в этот день. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего. Вот что советуют звезды в эту пятницу. Впереди у нас музагруз, сразу после диджея Гоши, Джейсон Дерул и Мелоди, Мичико, и также End of the World. Успеем послушать Майли Сайрус прямо сейчас.

0: Не так давно Джейсон Деруло разместил в своих социальных сетях танец, и не просто танец, а целую поставленную, поставленный танец, если это можно так назвать, от команды очень известных танцоров Last Wings и еще ребят, которые поддерживали, очень именитые люди в этой индустрии, станцевали под Мичико, и это было очень круто. Мне попался ролик в рекомендациях, я смотрел, не отрывая взгляда. Да, мы что делаем дальше? Музагруз 745-6565, код Москвы 495. Набирай, поболтаем, поиграем. Если правильно ответишь на вопрос, получишь классный шопер от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя прямо сейчас. Реклама.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, самое время определиться, кому мы сегодня подарим или не подарим. Все будет зависеть от результата Муз-загруза. Классный шопер от Европа Плюс. Владислав у нас сегодня в гостях. Влад, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, как поживаешь? Рассказывай.
2: Прекрасно. На работу еду.
1: О, замечательно. Красота. У нас осталось пару дней до конца лета. Как лето прошло? Какие-то самые яркие моменты, впечатления, эмоции, встречи? Что было?
2: Новая работа и весь в работе. О. Вот мое лето.
1: Вот так. Я понял. Ну, получается, продуктивно прошло?
2: Да, очень даже.
1: Ну, окей. Ну, хорошо, ну, это замечательно. Замечательно. Работа, она никогда лишней не бывает. Мы таким образом, так сказать, и финансы наши, финансовое состояние улучшаем, и уверенность появляется в будущем. Так что у меня тоже так часто бывает, что основную часть лета я провожу в рабочем режиме. Но и не сказать, что мне грустно из-за этого. Хотя, конечно, когда я наблюдаю то, как мои некоторые друзья в социальных сетях постят свою жизнь во время летнего периода где-то на океанах, на морях. Я смотрю и думаю, ладно, хорошо. Я потом тоже обязательно. Ну, а пока поработаем. Ну, ладно, Влад, хорошо. Значит, поиграем сейчас в Муз-загруз с тобой. Ты как, готов?
3: Готов.
1: Угу, супер. У меня есть вопрос. Вопрос следующий. Кто из этих певиц в 15 лет начал ездить между Барбадосом и США на школьных каникулах, чтобы записывать демо? Ну, а потом она, конечно, стала суперизвестной певицей. Кто это? Может быть, это речь о Рианне? Это Дуа Липа у нас, да. Может быть, Дуа Липа? Или же Рианна? Два варианта такие есть.
3: Пускай будет первый вариант.
1: Первый вариант. Давай еще раз, смотри. То есть, первый вариант у нас Дуа Липа, да, Don't Show Off прозвучала песня. Я просто, знаешь, думаю о разных исполнительницах. И вот здесь вот, здесь почему-то Рианна у меня находилась в голове. Не знаю даже почему. Да? Итак, вариант один — это Дуа Липа. Вариант два — Рианна. Кто из этих девчонок в 15 лет еще, когда школьницей она была, ездила, моталась из Барбадоса в США, записывала демки, ну, потом, конечно, контракт со звукозаписывающей компанией и, ну, невероятная карьера. Дуа Липа, вариант 1. Рианна, вариант 2. Твой ответ?
3: Дуа Липа, первый вариант.
1: Дуа Липа, первый вариант. Хорошо, принимается. И это... К сожалению, нет, Влад. К сожалению, нет. Это же, знаешь, вот легкая подсказка-то была у меня в голове, что я-то думаю, Барбадос, конечно, Рианна. И вот звучит кусочек трека Дуа Липа, а я о Рианне думаю. Ну, Рианна, конечно, она же родом из Барбадоса. Там все про нее знают. У нее все постоянно ее упоминают во всевозможных СМИ, что вот девчонка из Барбадоса стала вот такой вот великой звездой. Влад, ну, надо изучить биографии известных... Обязательно, конечно. Я жду тебя еще в крутом подъеме на Европе Плюс по будням с 5 до 7. Обязательно, обязательно звони. Классного тебе окончания лета. Еще услышимся. Пока-пока.
3: Спасибо. Хорошего дня.
1: Больше хитов впереди. Fast Boy, Music Sound специально для тебя прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Просто крутейший трек от Fastboy, Music Sounds. Не так давно я добавил его в свой плейлист. Хожу и бесконечно. Music Sounds звучит в моих наушниках. Что у нас будет звучать в финале этого часа? Рассказываю. Stromae, Tulemem, также Олала. Послушаем от KDDK. Ну и бригаду ждем Вэлла и Вики здесь уже совсем-совсем скоро.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Единая система учета платежных карт начнет работу в России. Стало известно, сколько в нашей стране миллиардеров. И самая ожидаемая игра года уронила серверы Twitch. Далее подробности. Единая система учета платежных карт начнет работу в России с 1 сентября. Как пишет «Известия», система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах, ИНН-держателей и общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом уточняется, что в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября следующего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Перед оформлением кредитная контора должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих банковских карт. Куриное мясо заняло первое место в мире по уровню потребления среди всех видов мяса. Основная часть мирового спроса приходится на Китай и США. Эти страны съедают почти треть от общего потребления курицы. Как пишут аналитики, в 20 веке курица считалась продуктом, доступным в основном обеспеченным слоям населения, а в 21 веке она стала одним из главных источников белка для жителей разных стран. Эксперты отмечают, что рост популярности курятины связан с ее доступной стоимостью, эффективным использованием кормов и быстрыми темпами производства. Россия по итогам прошлого года заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. Их в стране 151, говорится в свежем исследовании. Авторы доклада отмечают рост как числа российских миллиардеров, так и их совокупного состояния. Этому, по оценке экспертов, способствовали динамика валютного курса и процентных ставок, а также увеличение доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли в Азию. Первые три места в рейтинге занимают США, Китай и Германия. Самая ожидаемая игра года уронила серверы Twitch. Разработчик устроил официальный показ 27 минут геймплея Grand Theft Auto 6. Это первая официальная презентация после череды сливов в интернете. Игрокам предстоит управлять двумя персонажами. Как и в прошлой игре серии, между ними можно будет переключаться. При этом персонаж, которым игрок управляет в конкретный момент, ведет себя активно и всячески помогает. Выход игры запланирован на 19 ноября, но до этого разработчики несколько раз переносили сроки. В завершении выпуска курса валют доллар подрос 85,95, евро тоже прибавил 100 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 7.03. Всем отличного дня!

0: 7:03 в Москве. Бригада Уна и Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, доброй пятницы.
0: Доброй пятницы. Добрый?
1: Добрый, конечно.
0: Нормально?
1: Конечно, да.
0: Отлично выглядишь.
1: Спасибо большое.
0: Отлично.
1: И ты? Спасибо. И ты?
0: И я?
1: Да.
0: Что я?
1: Хорошо выглядишь.
0: А, все, спасибо. Я думал, а ты? И претензии какая-то.
1: И стрижка-то новая.
0: Ой.
1: И свитер... хороший, чистый.
0: Да, сегодня в чистеньком. Спасибо, что заметила.
1: Пожалуйста.
0: Да. Наверное, это плохой знак для меня, что ты замечаешь, когда я в чистом.
1: Да нет. Ты всегда в чистом.
0: Ну да, да. Вы знаете, то, что мы работаем на радио, не значит, что нам не нужно ухаживать за собой. У нас тут онлайн-трансляция.
1: Мы следим, да. Стараемся следить.
0: Забегайте, кстати, посмотреть... как тут все у нас происходит. Ну, если интересно. Если есть дела поважнее, то, пожалуйста, занимайтесь тоже. Мы тут в тоновом режиме тоже с удовольствием поприсутствуем. Так, начнем. Там и деньги, и подарки, и новости, скандалы фактового зала.
1: И музыка.
0: Впереди бригада у Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:07 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, коллега,
2: да.
1: Я поздравляю тебя. День рождения Книги рекордов Гиннесса.
2: Ой, спасибо большое, обожаю Книгу рекордов Гиннесса.
1: А ты
2: там всегда
1: стала...
2: можешь что-то интересненькое найти. Например, нас.
1: Да, ты стала чуточку больше любить эту книгу, когда мы
2: конечно.
1: Туда попали?
2: Конечно.
1: Хорошо.
2: А ты?
1: Да, да, конечно. Скромненько, конечно, мы. Уже который год об этом говорим. И сегодня номинация номер один на радио номер один. Решили не брать Книгу рекордов Гиннесса. Решили взять рекордсменов посерьезней. Ребята, чьи треки чаще всего попадали в Еврохит ТОП-40.
2: О, это серьезно.
1: И сейчас будет девчонка, у которой 24 песни было в Еврохит ТОП-40. Бритни Спирс. Против нее сегодня абсолютный лидер, тот, кто чаще всех остальных попадал в Еврохит ТОП-40 со своими хитами. 30 треков было там. Дэвид Гетта.
2: Ну, я опять не завидую нашим слушателям.
1: Да.
2: Надо же голосовать, надо же выбирать. Нет, ну это сложный выбор.
1: Надеюсь, кто-то не включил Европу Плюс ровно на 2 секунды. Я не завидую нашим слушателям переключить. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте вот как-нибудь, как сможете.
1: Голосуйте сердцем. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Анкл Фанкл в бригаде на Европе плюс 7.1 с Москвы, Вики.
1: Да.
0: Ну давай разбираться на этой неделе в финальный раз, кто победил в бригаде Music Awards.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: Там схватка была ожесточенная.
1: А я говорила, выбор сложный.
0: Треки летели в разные стороны, но набрав 51 и с хвостиком процентов побеждает Бритни Спирс.
1: Ну послушать Бритни, мне кажется, это всегда хорошая идея.
0: Токсик, ребята.

0: Мы, это Айова, бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ты ведь понимаешь, что от чего, то, что ты расскажешь, именно от этого зависит то, как мы придем в выходные. Пожалуйста, что будет дальше?
1: Ну, я расскажу про новый рейтинг прикольный. Ты же любишь статистику?
0: Да, пока хорошо.
1: Мне кажется, статистика греет перед выходными. Нет? Не так работает обычно.
0: Ты давно меня прочитала, как книжка,
1: конечно. Вот, поговорим об этом.
0: Подожди, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь танцевальную музыку?
7: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
6: Европа Плюс Dance.
8: Dance. Hi, this is Pac-Man. Dance music non-stop.
9: Это Свенки Тюнс.
10: Hi, Russia, this is Robin Schulz.
6: Европа Плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 7.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: У меня тут рейтинг городов мира с лучшей ночной жизнью. Есть ли предположение, кто в десяточке?
0: Бангкок.
1: А ты просто слышал, как я это обсуждал новость, нет?
0: Нет.
1: Да, ты отгадал верно.
0: Бангкок. Это прям первая строчка?
1: Да.
0: Ну, как будто
1: с тобой,
0: бы...
1: конечно, неинтересно играть.
0: Не, ну, знаешь, какую тенденцию я проследил? Как будто бы вечеринки все больше и больше отодвигаются на ранний период, как-то ночные клубы заменяются барчиками.
1: Не, ну, в Бангкоке, мне кажется, там все гудит.
0: Бангкок как будто бы единственной обителью остался, ну, того времени, когда там,
1: Не, ну, ты видишь, в Бангкоке хорошо, что, во-первых, соотношение цена-качество хорошее, во-вторых, виды есть красивые.
0: Да-да-да, видали мы эти виды красивые, бангкокские.
1: Да, среди европейских городов у нас выделяется только Берлин. Ну, на 10 строчке еще Амстердам.
0: Амстердам.
1: Это далеко, далеко, конечно.
0: Да.
1: Вот, а так, мне, конечно, очень...
0: Вроде дело Бангкок. Он буквально рукой подать.
1: Да. Но меня удивила 7-я строчка. Это Йоханнесбург.
0: Йоханнесбург?
1: Да, это город в ЮАРе. Но я думаю, что... Ну, там могут быть интересные тусовки.
0: Думаешь?
1: Но я думаю, что не очень безопасно.
0: А на чем основано твое мнение?
1: У меня знакомая была в этом городе. Сказала, что это была ошибка ее брать там пересадку. Она говорит, такие дешевые билеты. Я еще удивилась, почему такие дешевые билеты.
0: Так, ну что, Йоханнесбург выучен на 3%.
1: Получается так. Классные тусовки. Надо ехать. Греция переживает новый туристический бум. Есть ли предположение, почему?
0: Анонсировали... Приготовление греческого салата мировыми силами.
1: Ну нет. Кристофер Нолан снял «Одиссею». Все посмотрели «Одиссею», захотели сразу туда поехать. И среди знаменитостей тоже много таких людей.
0: А он не на зеленке снимал, в Греции прям.
1: А прям в Греции, да. Премьер-министр Греции даже организовал видеоконференцию с Кристофером Ноланом.
0: Да ты что?
1: Сказал ему: «Кристофер, спасибо тебе».
0: Это была короткая конференция.
1: Спасибо. Хочется отметить вклад фильма в стимулирование глобального интереса к древнегреческой культуре. И более того, еще новый сезон «Эмили в Париже» частично будет сниматься в Греции, поэтому там просто сейчас ажиотаж.
0: Но Новой Зеландии нужно побеспокоиться, а то...
1: Согласна.
0: А то что, все туда да туда. А ты была в Греции?
1: Да, была.
0: А где была?
1: На Крите.
0: И как?
1: Очень классно.
0: Круто. Хорошо концерт прошел?
1: Нормально, нормально, да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на пятницу, 28 августа.
1: Умные, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, нам ничего не нужно планировать заранее. Моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
0: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Walk with me, это Феликс Ян и Шаус, бригаде Уны, Европе плюс 736 в Москве. Давайте поиграем первую мысль, ребята. Давайте это сделаем. Без вас мы вообще никуда.
1: Сегодня играет Вэл, нужен очень, очень нужен. Или напарник, или напарница.
0: Очень нужны, потому что, ну, как показывает практика, вся надежда на вас. Вся надежда на вас. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Реклама.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, ТИК. УГРН 113-774-629-00.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
5: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
6: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: 12+.

0: бригаде У.
1: 7:43 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет. Алло, алло, не стесняйся. Алло.
1: Я думаю, девочка. Алло. Привет. А ты кто думаешь?
2: Ну, уже не знаю. Мне кажется, тоже девочка.
1: Мы как будто бы на свадьбе собираем на мальчика или на девочку. Так, кстати, ты вообще осознаешь все величие этой первой мысли? А, нет, все, рано. Я хотел сказать, что она последняя этим летом. Нет, еще понедельник, и все нормально.
2: Ну, на последняя пятничная.
1: Так, алло, привет.
3: Алло, алло.
2: Алло, привет.
1: Как тебя зовут?
3: Привет, привет, Валерий. Валерий меня зовут.
2: Валерий,
1: если ты говоришь с нами через гарнитуру или по громкой связи, то вырубай, чтобы мы тебя хорошо слышали.
3: Так, сейчас, секунду.
1: Так.
2: Давай, давай.
1: Вот вы сейчас.
2: Чтобы был чистый звук.
3: Так сейчас. Лучше?
1: Так? Гораздо. Валер, где ты живешь?
3: В Санкт-Петербурге.
2: В Санкт-Петербурге, хорошо.
1: Валер, мы с тобой играем в первой мысли в одной команде. Вики, как будешь возвращать? Наверняка каким-то выдающимся способом.
2: Выдающимся. Эффектно.
1: Валер, удачи.
2: Итак, Валер, у меня для тебя несколько фразочек. Они не закончены. Твоя задача придумать окончание, потом то же самое сделает Вэл. И если совпадете, победа твоя. Хорошо?
3: Отлично. Поехали.
2: Давай пробовать. Панамка, шляпа и...
3: Ушанка.
2: Угу. Зеленоглазая девушка по имени...
3: Вики.
2: Хорошо, подходит, мне нравится. Ласковая.
3: Ласковая, да?
2: Угу.
3: Ласковая девушка, давай так.
2: Хорошо, хорошо. С серой рубашкой идеально сочетается галстук такого цвета.
3: Черный.
2: Угу. Ну и последнее. Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот.
3: Еще раз.
2: Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот. Вот сколько.
3: Сколько было троек?
2: Да.
3: Три.
2: Ну шикарно. Возвращаем Вэлла. О, опять available.
1: Available. Спасибо, что включила звук моего телефона после 8 вечера.
2: 7. Кого-то обманываешь.
1: Давай я продолжу.
2: Давай. Панамка, шляпа и...
1: Кепка.
2: Нет, ушанка.
1: Быстро погода меняется в Питере.
2: Да. Зеленоглазая девушка по имени...
1: Таня. Не знаю, просто вот.
2: Нет,
1: Татьяна.
2: Я же на тебя смотрю глазами. Своими чуть-чуть зелеными.
1: Вики, да? Виктория,
2: ну, конечно,
1: Вики.
2: Да. Ага. Ну ладно, ну все.
1: Поторопился.
2: Да, да. Ласковая.
1: Моя. Нежная. Губы твои. Нет? Нет?
2: Спасибо. Девушка.
1: Да,
2: девушка.
1: Девушка, ласковая девушка моя.
2: Давай, с серой рубашкой идеально сочетается галстук такого цвета.
1: Черный. Чего тут не загадывать? Она, очевидно, черный. Валера,
2: черный.
1: Есть победа, но добьем быстренько остальное.
2: Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот...
1: Нисколько.
2: Ну нет. Сколько? Валера, я не знаю, может, придумал, конечно. Mm-hmm. Но сказал, что три тройки.
1: Три? Нет.
3: Я же придумал.
1: Конечно.
2: А на самом деле...
3: На самом деле, я уже, наверное, не помню.
1: Окей, это было последнее?
3: Было.
1: Так, это было последнее?
2: Это было последнее.
1: А, ну все, Валер, есть победа, лови подарок.
2: С бутылки.

0: Валера, поздравляем с термобутылочкой тебе. Хорошего дня и веселых выходных. Ну,
1: ребят, спасибо за хорошее настроение.
0: Спасибо, счастливо.
2: Пока.
1: Все, пока-пока.

0: Сори, это Мадонна, Бригадю на Европе плюс 7.50. В Москве у нас впереди саундчик. Пятничный такой, веселый, позитивный. Решили поговорить о том...
1: О боли.
0: Когда вам больно, но не о физической боли. Вики, вот приведи пример.
1: Да нет, я просто вспомнила историю. Давнишнюю, очень давно это было, уже, слава богу, не так, да. Когда я ходила еще в солярий, сейчас не хожу, это вредно. И в вертикальных соляриях иногда бывает кнопка... Включение солярия наверху, а он, в принципе, высокий, то есть, что ты смеешь, ты знаешь, там высоко.
0: Да я представил ситуацию, но где ты стоишь красивая такая
1: и пытаешься... прыгаешь.
0: Допрыгнуть.
1: Но прыгать не получалось, поэтому я конструировала конструкции, все-таки я дочь инженера, которая вот смогла включить эту кнопку. Потом расскажу, как это сделала.
0: Ребята, расскажите о ваших ситуациях, когда вам было больно, но речь идет не о физиологии.
1: Я расскажу в следующем части, тебе понравится. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Бригада! Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Да что?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
19: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
20: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
21: Предложение ограниченное, действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall.
1: Dengtrista.ru.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:58 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем истории про боль, но не физическую, такую моральную.
2: Морально.
1: Мне нравятся люди, которые идут против правил и в саундчек отправляют письменные сообщения.
2: Но мы все принимаем.
1: Интересно, боль, когда вечером приготовила вкусный суп, ложась спать, уверена, что муж поставит его в холодильник, а утром застаешь кастрюлю на том же месте, на плите. Конец.
2: Боль.
1: И конец супа, я так полагаю.
2: Да.
1: Ну и еще одно голосовое.
3: Вот у меня боль так боль. Недавно видела соседа, который мне уже определенное время нравится, как он поцеловал другую девушку. Вот и все, конец истории.
1: Так,
2: да,
1: тебя,
2: сестра.
1: Тебя мы знаем, соседа нет. Наверняка он тебе недостоин, и той девушке вообще не повезло, что она его встретила. Да, точно.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. МИД России прокомментировал визит главы ЦРУ. 3 дня остается до запуска цифрового рубля, и новый рекорд установили российские беспилотные грузовики. Далее подробности. МИД России прокомментировал визит в Москву главы Центрального разведывательного управления США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что спецслужбы России и США ведут работу в тишине. По словам главного российского дипломата, у нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой, и в этом нет ничего необычного. Лавров при этом отметил, что Москва не ставила перед Вашингтоном ультиматумов. Напомню, глава ЦРУ прилетел в Москву с необъявленным визитом 25 августа. В российской столице он провел переговоры с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. 3 дня остается до запуска цифрового рубля. С 1 сентября новая форма российской валюты станет доступна для всех граждан нашей страны. В ЦБ напомнили о том, что цифровой рубль – это не замена привычных нам денег, а еще одна форма российского рубля. В месяц на свой кошелек с цифровым рублем россияне смогут переводить максимум 300 тысяч рублей. В будущем этот лимит может быть увеличен. Цифровой рубль с первого дня осени будет обязательным к приему во всех крупных торговых точках, а в перспективе цифровой рубль станет распространен повсеместно. Тем временем стало известно, что владельцы айфонов пока не смогут пользоваться преимуществами цифрового рубля. Дело в том, что компания Apple ранее удалила почти все российские банковские приложения, и у разработчиков нет возможности обновить свои софтинки до актуальной версии. Ведомости пишут о том, что ограничения есть и со стороны Центробанка России. Дело в том, что все программные решения, которые используются для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты. И сейчас банковские айтишники ищут решение, которое бы соответствовало требованиям ЦБ и было интегрировано в приложение для системы iOS. Более 20 миллионов километров проехали беспилотные грузовики по российским дорогам. Такой пробег они смогли сделать, начиная с 2023 года. Всего по нашим дорогам сейчас курсирует 121 автономный российский грузовик. Минтранс сообщает о том, что за все время эксплуатации робофур не было зафиксировано ни одной аварии с их участием. Сейчас роботизированные фуры курсируют по трассам М11 Нева, М4 Дон, а также по трассе М12 и под Скаду. Пока их работу контролируют операторы, но движение уже осуществляется полностью в автономном режиме. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 95 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей и 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:05 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну что ж, еще одна глава пройдена, еще одна страница прочитана.
1: Еще одно лето позади.
0: Да, молодец, молодец. Чувствуется, что ты даже не искренне страдаешь.
1: Я искренне страдаю, конечно.
0: Это

0: Тоже хорошо.
1: Ну, я еще, знаешь, я планирую из последних трех дней выжить максимум.
0: Так давайте выжмем максимум из финальной пятничной летней Everyday.
1: Давайте, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+.

0: Дядя Свинс, бригадю на Европе Плюс, 8.09 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, снова будем путешествовать музыкально чартером бригаду. Вики, прежде чем мы выясним, в какую страну летим, я дам тебе одну очень отдаленную подсказку.
1: Давай, отдаленную, обожаю отдаленные подсказки.
0: Ты постарайся ей воспользоваться как надо. Мы летим в Корею. Теперь скажи, куда? В какую?
1: В Сеул, наверное.
0: Ну, скорее всего. Хотя в Северную я бы с удовольствием, кстати, попутешествовал бы. Летим в Северную Корею, а там ребята написали трек в честь нашего Александра Попова.
1: Ой!
0: Да. Коллектив называется «Ки-Ки», а трек называется «Поп-офф, поп-офф».
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка. Бригада У на Европе плюс. Начинайте, кто нам позвонил. Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет.
2: Меня зовут Роман.
1: Привет, Рома. И...
2: Привет, привет.
1: И кто-то еще здесь.
3: Привет.
1: Привет. А тебя как зовут?
3: Наталья.
4: Наталья.
1: Наташа.
4: Все, Рома и Наташа.
1: Где ты живешь, Наташа?
3: Город Тверь.
4: Угу.
1: Тверь. Ага. Рома, а ты?
2: Я в Москве.
1: В Москве. Итак, ребята, да, начнется финальная пятничная эвридейка этого лета.
4: Итак, мы вам будем говорить словосочетания, которые звучат достаточно странно, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача вернуть на место.
1: Ну давай быстренько, вот сразу, не раздумывая. Музыкальный мритик.
4: Музыкальный критик.
1: Да, да. И вот по такому образу и подобию будем играть. С кем начнешь, Вики?
4: А кто готов? Ром, Наташ, кто хочет первый?
3: Давайте я.
1: Хорошо, Вики, с кем начнешь?
4: С Наташей. Давай, у нас будет женская команда.
1: И мужская.
4: А вас мужская.
1: Окей.
4: Итак, Наташ, поехали. Вобрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Да, стичка-пеничка.
3: Стичка-пеничка.
4: Да, хлинный двост.
3: Длинный хвост.
4: Да, петня лагода.
3: Песня погода.
4: Летняя погода.
1: Да, да, да,
4: да.
1: Наташа так сказала. Сколько? Четыре.
4: Ага.
1: Вам, Наташа, выдающийся результат. Лучший сегодня в эвридейке. Пока что. Рома, ты здесь?
4: Сдавайся.
1: Тогда... Не, Ромка не такой. Рома, начинаем. Лот Кеопольд. Лот Кеопольд.
2: Кот Леопольд.
1: Да. Товенький нелефон.
2: Еще раз.
1: Товенький нелефон.
2: Новенький телефон?
1: Да. Слазированный игрок.
2: Слазированный сырок?
1: Да. Красивая сирень.
2: Красивая сирень?
1: Да.
4: Ну, Рома, получается... давай. Не получилось, да, уже поздно.
1: Уже поздно угрожать. Ну, получается, еще один лучший результат.
4: Получается 4-4.
1: 4. Наташа, Рома, победная ничья.
3: Ура!
1: Ну и ловите. Ловите подарки.
5: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы плюс!
1: Поздравляем, Наташа! Поздравляем, Рома! Колоночка ваша.
2: Спасибо.
1: Небольшая, но очень мощная.
3: Спасибо.
1: Хороших выходных, ребята, и звоните еще. Счастливо.
4: Пока.
2: Спасибо, счастливо.
3: Пока.

0: Hello, это Мизмо, бригадю на Европе Плюс, 8.17 в Москве. Вики.
1: Да?
0: Мечтала ли когда-нибудь ты иметь хвост?
1: Ну, не знаю. Не знаю.
0: Не знаешь? Прям никогда об этом не задумывалась.
1: Ну, вот когда я смотрю на обезьянок, мне кажется, это очень удобно лазить по деревьям с помощью хвоста. Ну, и, кстати, с помощью хвоста можно же, я не знаю, что-нибудь держать в руках там. В хвосте, получается, сумку нести.
0: Ну да.
1: Если хвост
0: сильный. Но только если ты не слон.
1: Ну, только если ты не хвост. Да, не слон.
0: Короче, сегодня у нас в фактовом зале хвосты. Кое-что нашли, расскажем здесь, на Европе+.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Печенье кунжутно-грильяж 500 граммов, 219,90. Чай Гринфилд подарочный 449 рублей.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
7: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
1: Европа Плюс.
0: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
0: Урбан.
2: Мамасита, мамасита, que bonita.
0: Мамасита. Акустика.
3: Father, help me, do you understand?
0: Резиденс. europaplus.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: We Pray. Это Coldplay Brigadoon на Европе Плюс. 8:23 в Москве. Вике, начинаем.
1: Ну давай.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики.
1: Спасибо
0: Браво,
1: большое.
0: Браво, мэр. Let's get ready to ramble. Хвосты сегодня в фактовом зале.
1: Ну давай, давай. И я расскажу про чудесную птичку, так, которая живет в Новой Гвинее.
0: Ага.
1: Она называется, вот я не знаю, как правильно ударение вставить. Сейчас, подожди. Ленточнохвостная астропия, наверное, да?
0: Да.
1: Или астропия, вот как ты думаешь?
0: Я думаю, никто не осудит.
1: Кроме птички. Она идет вообще-то астропия. Вот. Рекордсмен она по самой впечатляющей пропорции хвоста и тела. То есть она сама маленькая, ну, примерно там 32 сантиметра.
0: А хвост... Кстати, увесистая все равно.
1: Нормально, да.
0: Нормально.
1: А вот хвост... Длиннющий.
0: Угу.
1: Он может достигать метра, а то и больше.
0: Я просто забегаю вперед, я расскажу про павлинов, именно про хвост павлинов, и как будто бы хвост от павлина засунули в дырочку.
1: Ну, не хвост, а два перышка. Да, мне кажется, не очень подобно, ну, как-то удобно. Выглядит эффектно. Ну, кстати, хвост вот такой только у самцов. То есть самки нормально живут, им удобно передвигаться. Самцам, возможно, не особо. И из-за того, что у них такой длинный хвост, они, ну, помимо того, что привлекают самочек, они еще достаточно уязвимы для хищников.
0: Есть такое.
1: Ну, потому что, мне кажется, достаточно легко ее поймать.
0: А вот все почему?
1: Побег не удастся.
0: Наверняка же природа дала такой хвост, чтобы привлечь девчонок.
1: Конечно.
0: Да?
1: То есть хочешь сказать, что все вы, мужчины, страдаете из-за женщин, да?
0: Нет, вообще не об этом. Вообще не об этом.
1: А о чем?
0: Да так просто.
1: Просто к слову. Но я всем рекомендую посмотреть на эту птичку. Кто, кстати, разбирается в птицах, пожалуйста, напишите, как правильно ставить ударение. Астропия или астропия. Вот. Ну и можно какой-нибудь смайлик поставить, пожалеть ее.
0: Я, а по поводу хвостов, я вообще не это имел в виду. Просто в моем фахте, да, я расскажу про павлинов. Да, и, кстати, только мальчики павлины носят вот эти огромные оперения, а у девочек их нет.
1: Да, я знаю.
0: Но я ни на что не намекаю.
1: Я знаю.
0: Но... Хотелось бы расставить все точки над «и». Вот то, что мы привыкли называть хвостом павлина...
1: На самом деле, что?
0: Это шлейф из гипертрофированных перьевых надхвостьев. То есть это не хвост. То есть вот этот веер.
1: А, так у нас все мы хвосты. А, ты, получается,
0: подожди,
1: не по теме.
0: А настоящий хвост довольно скромный. Пучок белых и очень жестких перьев. И вот они, вот этот вот хвостик небольшой, я прям фотку выложил, вид сзади. Ну, чтобы было понятно, о чем я рассказываю. И вот этот хвостик, на нем все держится. Он является опорой вот этого веера над хвостем, можно сказать. Вот, да. А по поводу павлинов. Павлинами орнитологи только называют самцов. А девочки — это павы.
1: Пава, красиво.
0: Да. Поэтому если видите скромную серую или бурую птичку рядом с ярким, выдающимся красавцем, знаете, верная супруга рядом стоит.
1: Это та, ради которой он все это делает.
0: Ради которой красится по утрам. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала. Впереди итоги.

0: Love you, это Playman и Хедли, бригадюрный Европе Плюс. 8:32 в Москве. Ну чего же вы? Ладно, стоп голосование фактового зала. Там один голос решил, представляешь?
1: Серьезно?
0: Один голос решил. Да.
1: И а как... я могу тебе отдать победу сегодня?
0: Ну да, только ты предашь всех тех, кто за тебя голосовал.
1: Нет, мне очень приятно, что за меня голосовали, просто ты на этой неделе ни разу не выигрывал, мне тебя жалко.
0: Прости. Хорошо, с удовольствием принимаю эту победу. Спасибо.
1: Ну я правда, хотела, чтобы ты выиграл хотя бы разочек.
0: Давай, знаешь как, разделим это. Победа все-таки по-честному твоя.
1: Моя, ну понятно, да. Спасибо большое, что ты за меня голосовал.
0: Ну самое сложное ты делегируешь мне, да, чтобы тему придумать.
1: Нет, я просто хочу, чтобы ты на выходных тоже побыл мэром чуть-чуть.
0: Ну давай, я буду вице-мэром, но заменять тебя. И раз уж мы поговорили о перьях, ну, чтобы привлекать девчонок, поэтому поговорим в понедельник.
1: Исполняющие обязанности.
0: Об ухаживаниях.
1: Ухаживания, хорошо.
0: Ухаживания будет в понедельник в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: О, вот и я по голосованию выиграл. Гороскоп на пятницу, 28 августа. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
1: Ну, все же помнят, что из жалости я тебе дала титул. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
0: Нет, все было по-честному. Близнецы, Вики, многие не заметят, что для вас случится что-то действительно важное.
1: Правда, по-честному передала из жалости. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
0: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
1: Девы, ничего не планируйте заранее. Моментальные решения окажутся интереснее.
0: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
1: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
0: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
1: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
0: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
1: Рыбы, не без сожаления избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: wanna go home. Это «Медуза», «Бригадю» на Европе Плюс. 8.36 в Москве. Поиграем в «Трули муви». Поразгадываем что-нибудь.
1: Да, фильмы, сериальчики.
0: Пока еще непонятно, что именно. Да?
1: Да.
0: Ну, впереди «Трули муви».
1: Звоните.

0: стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Чипсы картофельный «Московский картофель», сыр, маринованные огурцы. 120 грамм за 99 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
6: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
4: Привет, это Нюша.
5: Это Ираклий.
4: Я Юля Савичева.
6: Группа «Градус».
7: Это Сергей Лазарев.
8: Привет, мы «Серебро».
9: Мы группа «Франки».
10: Это Европа Плюс свежее.
3: 100% русская. 100% свежее.
11: Музыка, которую ты понимаешь.
12: Забери меня, забери.
13: Слушай новое, слушай свежее.
11: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
3: Свежее. Топ Мьюзик.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Защищено от спойлеров.
3: 8:43 в Москве, Трули Муви, Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Алло, привет.
5: Алло, привет. Я Катя.
4: Привет, Катюша. Привет. И?
5: Я Маша.
3: Маша. Катя и Маша. Прекрасно, девчонки. Маша, ты где живешь?
5: Город Сыктывкар.
3: Сыктывкар. А Катя?
5: Катя в Вологде.
3: Угу. Вологда. Дамы, прямо сейчас будете разгадывать фильмы, которые загадала Вики.
4: Да.
3: Что мы будем делать? Ну, во-первых, слушать приятный голос.
4: Спасибо.
3: Который будет говорить о следующем.
4: Да, а рассказывать я вам буду название фильмов, вот как бы они звучали, если бы снимали на Руси.
3: Ну,
4: какие-то известные фильмы, вот немножечко так.
3: Ну, при этом не по мнению ученых, а по мнению того, как мы думаем, что они могли бы так называться
4: нам
3: на Руси.
4: Нам так кажется.
3: После подсказки прозвучит сигнал. Вот такой вот. И после этого сначала имя, потом вариант ответа. Катя, Маша, играем до 2 балла. Удачи. Вперед.
4: Бестрапезные утехи.
3: Угу.
5: Так.
4: Бестрапезные утехи.
5: То есть бестрапезные утехи.
4: Угу.
3: Да. Ну, утехи это что вот может быть?
5: Веселье.
3: А?
5: Безудержное веселье.
4: Ну, веселье.
5: А, бестрапезное.
4: Угу.
3: Ну, вот когда трапезы не было, ты каким остался?
5: Голодные. Угу. Голодные игры, все.
6: Мария.
5: Катя, голодный. Катя, голодные. Голодные игры.
3: Катя, Катя, Маша. Первая. Это была словесная стычка, но Катя была чуть раньше.
4: Угу.
3: Первый балл.
4: Хорошо.
3: Катя, вперед.
4: Вечерина жениха в Невадской губернии.
5: Мальчишник в Вегасе. Катя, мальчишник в Вегасе.
3: Катя. Катя. Катя, Катенька.
4: Поздравляем.
3: Есть победа, есть 2 балла. И смотри, как и я, и Вики, и Маша тебя поздравляем. И лови подарок.
1: Уютно.

0: Кать, вот взяла и выиграла свитшот.
1: Умничка.
0: Вот это да.
2: Ура.
0: Маш.
2: Спасибо большое.
0: Маш, ты нам звони обязательно, хорошо?
2: Да, обязательно. Спасибо, до свидания.
0: Мы запоминаем всех, кто нам обещает позвонить.
1: Да.
0: Хороших выходных, девчонки, счастливо.
1: Пока.

0: Это «Металлог» и «Халид Бригадюн». И в «Европе плюс» 8.48 в Москве у нас впереди сончик, в котором мы обсуждаем боль. Ну, такую, какую-то душевную в каких-то ситуациях. Вот, Вики, час назад ты начала рассказывать про то, как ты неудачно сходила в солярий.
1: Ну, это было очень давно. Вот, когда высокие полки, например, в магазине, ну, это не проблема. Просто набираешь воздух в легкие и кричишь: «Помогите! Пожалуйста, достаньте!» А в солярии ты стоишь.
0: Ага.
1: Уже
0: в вертикальном солярии.
1: Вертикальный,
0: да?
1: Уже голенький.
0: Да.
1: Заходишь, так сказать, угу. Нажать кнопочку хочешь, а не можешь, потому что она очень высоко.
0: Да.
1: Но. Смекалка — мое второе имя, если вы не знали.
0: Такая же история, как в магазине. Набираешь сейчас милости, помоги.
1: Нет, это же уже голенькая, неудобно. Но, значит, сначала я взяла в руки телефон и пыталась телефоном с помощью прыжка добраться до этой кнопки. Не получилось. Но это я не терялась. Думаю, мне нужен длинный предмет. Единственный длинный предмет, который я нашла, это вешалка. Но вешалка не плечики, а напольная вешалка.
0: Это
1: я достаточно сильная женщина.
0: Да.
1: Ну, знаешь, сработало.
0: Ничего себе. Вот это да.
1: Ну, так вот.
0: Сильная женщина, и правда.
1: С тех пор не хожу в солярии, это вредно.
0: Ну, конкретно туда. Там были камеры.
1: Нет, это вредно.
0: Расскажите о ваших ситуациях, когда было больно, но не физически, а внутренне.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте», мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, чин, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Ошанимся — это значит, с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2020.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Т-банк.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Да
14: что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке тема щепетильная. Когда вы испытываете боль, но не физическую.
2: Моральную.
3: Доброе утро, бригада У. Я испытываю боль каждый раз, когда хожу к стоматологу. Но не от того, что мне лечат зубы, это вообще не больно, а от того, когда оплачиваю услуги стоматолога. Вот это настоящая боль.
1: Да. Но, возможно, это взаимосвязано. Дорого, поэтому и не больно. Ну, физически.
2: Кстати,
1: либо
2: возможно,
1: дешево,
2: да.
1: Но физически больно. Ну и еще одна история.
4: Привет, ребят. Мне физически не больно, а морально всегда больно, когда один человек мне пишет сообщение. А почему так? Потому что я работаю мастером транспортной службы на хлебзаводе. И если он пишет какое-то сообщение, значит, что-то у него сломалось, а он, ну, вообще ничего не понимает, не разбирается. Очень тяжелый человек. И сразу становится так больно и тоскливо на душе.
1: Слышишь вибрацию?
2: Да.
1: Написал, наверное.
2: Наверное.

0: Диги-диги. Вискиц с бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Стало известно, сколько россиян готовы опробовать цифровой рубль. Интернет в поезд.

рубли будут для россиян бесплатными, а сам цифровой рубль можно будет в любой момент вывести на классическую банковскую карту. Интернет в поездах будет работать бесперебойно. «Известия» пишут о том, что усилители сотовой связи установят на составах «Аврора» и «Буревестник». Они связывают Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Проект запустили МТС совместно с федеральной пассажирской компанией, а вслед за ними аналогичные решения тестируют Билайн, Мегафон и Т2. В ходе эксперимента доступ в интернет получили 96% пассажиров. В РЖД отметили, что проблема с интернетом в поездах давняя. На сегодняшний день сотовая связь покрывает всего 30% российских железных дорог. Самые востребованные специальности в вузах назвали в Миноборнауке. РИА Новости пишет о том, что в этом году абитуриенты чаще всего выбирали педагогическое образование и лечебное дело. Кроме того, среди востребованных направлений – строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика, электротехника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. На сегодняшний день в российские вузы уже поступило свыше 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования появятся в конце сентября. Беспилотный поезд в столичном метро прошел уже больше 5000 километров. Тестовую эксплуатацию в январе запустили на Большой кольцевой линии. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. Он сообщил, что к концу первого полугодия доля новых составов подземки на МЦК выросла до 82%. До конца года в метрополитен должны поступить более 300 новых вагонов. Напомню, ранее в московском метро на большинстве станций исчезли кассиры, их заменили на автоматы по продаже проездных билетов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 85 рублей 95 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну не скромничай, Вики Цезаревна.
1: Вики Цезаревна, да.
0: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
1: Не разговаривала, слушала.
0: Слушала?
1: Да.
0: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова.
1: Нет, это было аудиосообщение.
0: Не люблю говорить по телефону, люблю только слушать. Так, ну еще часик будем вместе с вами. Будем эфирно провожать
1: лето.
0: Лето. Как тебе лето, Вики, кстати?
1: Хорошо.
0: Нормально?
1: Да. Уже скучаю.
0: Да?
1: Конечно, обожаю лето. Хотя бабье лето тоже мне нравится.
0: Угу. На то оно и бабье.
1: Да, но после этого всегда подстава.
0: У меня вот приятель есть, который долгое время живет в России, а сам он из Африки. И он говорит, вы даже не представляете, вы не все ценят то, что у вас погода меняется. Вот там, когда я жил, говорит, не всегда понимаешь, сейчас лето, зима, осень. Погода плюс-минус одна и та же.
1: Но нас тоже, знаешь, не всегда понимаешь. Бывает, выходишь на улицу летом, угу. А ветер как будто бы осенний.
0: Да, да, да. Как будто бы на плюс 21, а не на плюс 23.
1: Вот-вот,
0: сложно,
1: да.
0: Сложно, согласен.
1: Да.
0: Но отодвинем в сторону сложности. Но про погоду, кстати, в том числе можно продолжить разговор.
1: Угу.
0: Например, какая у нас в городе прямо сейчас?
1: Вот вы нам
0: городе.
1: Напишите на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, куда можно писать. Как вас зовут? Из какого вы города? Что-то про город напишите, номер телефона.
0: Да, а мы кому-то из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе+.

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Мы ждем «Откуда ты from» и параллельно наслаждаемся треками, которые завирусились в интернете и снова стали хитовыми. И под трек, который мы прямо сейчас услышим, можно неплохо провести время и заставить кого-то потанцевать. Ровно то, что делает со мной Вики.
1: Я пытаюсь, я обожаю, когда Вэл танцует со мной. Да. Вот, пытаюсь заставить Вэлла потанцевать и снять это на камеру.
0: Скажи, а если видишь, что я где-то и с кем-то танцую, есть ну какая-то вот неловкость, может, ненависть какая-то в адрес?
1: Ну, я этого не вижу. Я надеюсь, ты этого не делаешь.
0: Я этого и не делаю. Слушаем Риана, Pon the Replay.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 11 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс. Начинается знакомство с девушкой-загадкой. Хотелось бы поподробнее узнать о ней. Наталья.
1: Наташенька, привет.
0: Привет, Наташ.
2: Да, привет.
0: Привет, Наташа. Мы очень рады тебе, в «Откуда ты from?». И я думаю, ты уже догадываешься. Мы можем узнать о тебе все, но кроме места, в котором ты живешь. Поэтому, Наташ, скажи, какого цвета твои глаза?
2: Зелено-карие.
1: Ой, Наташ, у меня такие же, да.
0: Ого. Эх, не в ту игру мы играем. В первой мысли бы уже было совпадение. Наташ.
1: А ты на работе уже или где?
2: Да. Да, я на работе.
0: Наташ, мы тщательно искали тебе коллегу в команду, но так и не смогли дозвониться до этого человека, поэтому предлагаем, знаешь, что сделать?
1: Давай мы отгадаем, где ты живешь.
0: Вот.
2: Давайте.
0: Ты уже в любом случае победила, но если ярко ответишь, попробуй как можно ярче рассказать о своем городе с помощью наших вопросов.
1: Угу.
0: И если все будет круто, подарок твой. Хорошо?
2: Да. Хорошо.
0: Давай попробуем. Игра, в которой невозможно проиграть.
1: Наташ, а что ты написала про свой город?
2: Я написала, что наш город является культурной столицей 2027 года.
1: А вот ты чувствуешь, что в этом году прям как-то особо культурно стало?
2: Да, конечно. Люди стали совершенно другие, по-другому разговаривают с тобой. На нас сейчас такая ответственность, мы поэтому по-другому не можем.
1: Классно.
0: Все Питер, да? Молодцы. Кстати, интересно, жители твоего города узнают себя в этом? Хорошо, Наташа, а помимо культуры, где можно где-нибудь покупаться? Ну, культурно, естественно, культурно.
2: Да, у нас каждый август, там, 2 августа, в фонтанах можно купаться.
0: Звучит культурно.
2: Да, да. В Миассе у нас Миассе река, вот набережная очень красивая ее сейчас сделали.
0: Но я думаю...
2: Ну, как бы я не рекомендую, конечно, купаться в Миассе, но если очень хочется, то можно.
1: Подожди, а у вас же озера еще вроде как есть?
2: Озера, да, это у нас в области, у нас там есть много очень хороших озер, Турдаяк, Узельды, чистейшие озера.
1: Но там ты рекомендуешь купаться?
2: Да, Наташа. Да, я прям оттуда вообще каждый год мы ездим и туда, и не вылазим, можно сказать.
0: Наташ, последний вопрос. А вот в фонтанах, в которых ты рекомендуешь купаться, случайно не вода из реки Миасс поступает, в которой ты не рекомендуешь купаться?
2: Ну да, скорее всего, оттуда. Или с нашего водохранилища Шершневского.
0: В общем, мы всех приглашаем в Челябинск. Культурную...
2: Да.
0: Культурную столицу 2027 года. Наташ, спасибо за это эссе о своем любимом городе.
1: Очень понравилось.
0: Давайте спасибо подарим наш фирменный свитшот. Хорошо?
2: Круто. Ура.
0: Все, пожалуйста,
2: спасибо.
0: Лови и звони еще.
2: Спасибо
0: счастливо.
2: Большое.
0: Пока.
1: Пока-пока.

0: Shade of Blue, это Джон Саммит, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.17 в Москве, Вики.
1: Да, я расскажу новость, которая не понравилась Паше Беседину.
0: Да, очевидно, прекрасная новость. Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе Плюс. Бригада
2: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях. ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657. Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
2: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
3: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
6: Что?
5: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Self-aware, это Темпер Сити, бригаде Уны. В Европе плюс 9.23 в Москве. Вики,
1: да,
0: рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Но тебе понравится эта новость?
0: Да, не томи, люди ждут.
1: Работники страховых компаний поделились статистикой обращений по ОСАГО в 2006 году. Ой, 26-м.
0: Хорошо.
1: Ну, старые листики нашли. 26-м. Козероги и раки – самые опасные водители в России.
0: А, такая статистика. Козероги и раки. Ну, давай, можешь дать экспертную оценку в связи с чем это связано? Вот раки, они какие, как думаешь, за рулем?
1: Не знаю, у меня сестра вроде нормально будет.
0: Нормально?
1: Угу.
0: Ты смотрела ее историю?
1: Не смотрела. Не смотрела. Далее,
0: какой
1: кстати,
0: у нее рейтинг?
1: Львы, овны и тельцы.
0: Угу.
1: Обрати внимание, дев нет, близнецов нет.
0: Угу.
1: А самый надежный, отгадаешь, кто?
0: Ну, в нашем коллективе у близнецов прав нет.
1: У меня есть права. Человеческие.
0: Самые надежные?
1: Самые надежные, да.
0: Самые, ну, девы, наверное.
1: Нет, говорю, нет в рейтинге вас.
0: Подожди.
1: Вы где-то посерединке.
0: Нас нет в рейтинге ни самых опасных, ни самых надежных.
1: Вы где-то посерединке. Ну, типа, ну, норм. Вот вы примерно, ну, норм.
0: Что
1: а самая надежная,
0: оценка,
1: давай.
0: Как пресная вода.
1: Ну, это статистика такая.
0: Самые надежные? Ну, рыбы в потоке плавают.
1: Нет.
0: Нет? А, ну, стрельцы.
1: Да.
0: Потом, да.
1: Стрельцы и?
0: И, ну, очевидно.
1: А рядышком, ребята.
0: Весы.
1: Скорпионы.
0: Вот, скорпионы.
1: Да.
0: А
1: ну, что, серьезно?
0: Ну, со стрельцами-то все понятно. У меня мама стрелец.
1: А со скорпионами тоже все понятно.
0: Кто?
1: У меня Юлька стрелец. Ой, как скорпион. Все, я запуталась. Скорпион.
0: Хорошо, спасибо.
1: Нет, скорпионы классно водят. Угу. Правда.
0: Да, верю, верю. Я думаю, так и объясняли исследования, ребята. Да поверьте просто на слово, это астрология.
1: Нет, почему-то астрология, это статистика.
0: Хорошо.
1: Обращение по ОСАГО.
0: Окей.
1: Это документы, это серьезные исследования. Ну, как исследования?
0: Ты раз 15 в этой новости позволила себе доверять и не доверять.
1: Нет, но я доверяю.
0: Да, но не до конца.
1: Это факты.
0: Это факты. Основанные на гороскопе.
1: Ну что ты меня смешишь сегодня так сильно?
0: Да, спасибо,
1: ты так не делай. Так не делай. Хорошо, перемещаемся дальше. Многие туристы в Японии сталкиваются с проблемой. Внимание, Вэл, отгадаешь ли какой?
0: Ну, вспоминая...
1: Все на японском.
0: Историю, которую ты вчера рассказывала, заставляет перетаскивать замок?
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Нет. Проблемы?
1: Да.
0: Не хотят люди общаться с ними в работе
1: нет.
0: Постоянно?
1: Нет.
0: Проблемы, что? Может быть, языковой барьер. Японский, конечно,
1: нет.
0: Не самый сложный.
1: Мусорок мало.
0: Мусорок мало.
1: Мусорок мало, а в Японии очень чисто.
0: Угу.
1: Потому что японцы привыкли, ну, если ты там съел шоколадку, оберточку взял, сумочку положил, до дома донес.
0: Да.
1: А тут мусорок нет. То есть ты не привыкли в сумочках таскать мусор.
0: И что же они делают?
1: Теперь будут выдавать туристам фуросики.
0: Фуросики.
1: Фуросики. Ты спросишь, что это такое? Вроде правильное ударение, проверяла.
0: Фуросики. По этимологии, как будто бы пермские посекунчики.
1: Да. Нет, это такой кусок ткани красивый, как платок красивый в национальном стиле, который ты можешь свернуть в кулечек и носить мусор.
0: Ну, палку длинную дают, чтобы...
1: Такой вот шопер. А зачем палку длинную? Можно ручкой, как ежик.
0: Тоже верно. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 28 августа.
1: Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, ничего нам планировать заранее не нужно. Моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
0: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: А стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Саша Бригадюн на Европе Плюс, 9.35 в Москве. Вот и сейф впереди. Вот и в сейфе 37 тысяч рублей на данный момент.
1: Угу.
0: Деньжата растут.
1: День второй половинки.
0: Да.
1: Будем отмечать.
0: Неожиданно, неизменным остается следующее. 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому день второй половинки, ты говоришь?
1: Угу.
0: Вот, пожалуйста, можно разделить.
1: Со второй половинкой деньги.
0: Я же сказал, деньги в сейфе растут. 40 тысяч.
1: А, уже?
0: 40 тысяч, да.
1: Подожди, давай моргнем еще раз. Все равно 40.
0: Не, 40 тысяч. Мы пошли думать над вопросами, а вы
1: звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495. Бригада. Реклама.
3: Свежесть всегда?
4: Да, в магазинах да.
3: Яблоки ранние, 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
7: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Больше хитов. Больше музыки.
8: Европа Плюс.ру.

0: Шалиф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, сейф бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте всем. Зовут меня Андрей.
2: Привет, Андрей. Ты где?
3: Я в Туле, в пробке, на заправке.
4: Привет, Тула.
2: Ой, ну давай тебе удачной пробочки. Надеемся, она будет невелика. Ну, а ближайшие 3 минуты ты не только сможешь окупить то, что готов потратить на бензин, но и неплохо заработать. У нас в сейфе сегодня 40 тысяч рублей. И можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Андрей, давай определяться, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
3: Ну, давайте первый.
4: Давай первый.
2: Андрей, начинаем с бонуса. Удачи.
0: Первая цифра.
4: Андрей, ну раз вопрос с бонусом, значит, если на него правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому давай. Тут точно надо ответить, как минимум. А лучше у нас все 3. Мы с тобой перемещаемся в Сальвадор, потому что там сегодня день агронома. И давай-ка посмотрим, что в Сальвадоре выращивают. Вот есть там какая-то такая позиция, которую больше всего любят, выращивают и на экспорт отправляют. Вот как ты думаешь, что там самое популярное, что выращивают на экспорт? Кофе, чай или манго?
3: Я думаю, манго.
4: Ты думаешь, манго? Третий вариант. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Андрей, день рождения сегодня отмечает кинорежиссер по имени Дэвид Финчер. Мы знаем его по прекрасным фильмам «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона», много еще всего. И также «Девушка с татуировкой дракона». Ты смотрел этот фильм?
3: Давно.
2: Давно. Это нормально. Он и вышел.
4: Давно.
2: Давно. И фильм «Девушка с татуировкой дракона» был снят по одноименной книге, которую кто-то ведь написал. А скажи мне, кто? Чак Паланик, Стин Ларсон или Харуки Мураками?
3: Давайте третий.
2: Третий вариант. Харуки Мураками. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну, и давай завершим приятненьким. Мы, значит, отправляемся в Кострому, потому что сегодня день котлет в Костроме. Перемещаемся туда, значит, котлетку взяли, да, ну, нужно еще что-то на гарнир. Я предлагаю взять костромскую кутью. Костромская кутья. Это такая то ли каша, то ли густая похлебка. Вот из чего она делается, скажи, пожалуйста. Из картошки и гречки. Она делается из бобовых или из кабачков с перловкой.
3: Бум-бум-бум-бум-бум.
4: Ну, как думаешь, картошка, гречка, бобовые или кабачки? Выбирай.
3: Давайте кабачки.
4: Давай кабачки, третий вариант принято.
2: Итак, Андрей из Тулы подобрал все 3 к сейфу. Внимание!

0: не сломан.
1: Ты знаешь, Вики, предлагаю тебе, как в фильмах Кристофера Нолана, пойти от обратного, с конца.
2: Ну, давай.
1: Давай.
2: Ну, я расстроилась, конечно, что сейф у нас не взломан.
1: Ага.
2: Итак, Андрей, костромская кутья. Это такая каша, которая делается из бобовых, там, чечевиц, из гороха.
1: То есть можно кутить под кутью.
2: Получается так, да.
1: Андрей, у меня тоже небольшой промах. Книгу «Девушка с татуировкой дракона» когда-то написал Стик Ларсон.
2: Ну и, Андрей, Сальвадор у нас славится сельскохозяйственными культурами. Это сахарный тростник и кофе.
1: Андрей, ну это же тоже своего рода выдающийся результат. Поздравляем.
3: Да это же хорошо.
1: Это, действительно, два из трех было бы обидно, один из трех тем более.
2: А здесь попал везде не туда.
1: А ноль из трех, это уже здорово. Ты нам звони еще и Туле передавай. Огромный привет.
2: Хорошо.
1: Счастливо. Пока-пока.
3: Хорошо. Ну, всем до свидания.
2: Пока.
1: А в понедельник в сейфе «Бригаду» 43 тысячи рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в «Бригаде У».

0: Sky Full of Stars, это Coldplay, Бригадю на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы обсуждаем болезненные темы, связанные с болью, получается.
1: Несправедливость.
0: Но не физической. Ну да, ну Вики, конечно, я даже не представляю, каково это хотеть в гипермаркете то.
1: Что, на верхних полке
0: до
1: очень обидно.
0: До чего невозможно дотянуться, да. Mm-hmm. Да. А как правило, что, есть какой-то рейтинг? Консервы.
1: Нет, знаешь, я не создавала рейтинг того, до чего не могу достать.
0: Ребят, расскажите, в каких ситуациях вам бывало больно.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
8: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9.57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о ситуациях, когда было больно, но не физически. Вот тут написали, что больно, когда помыло все окна, а через пару дней с верхних этажей кто-то решил помыть сплит-систему.
2: Да. Это реально неприятненько.
1: Спасибо, что сделала вид, как будто понимаешь, о чем я говорю.
2: Нет, я понимаю, понимаешь, о чем, да, конечно. Вся грязь, была, да. Вся грязь сошла на окна, пришлось заново окна мыть. Ну, или не пришлось, но грустно теперь.
1: Там, судя по сообщению, нет. Смирились.
2: Смирились, да.
1: Ну, и финальное на сегодня.
3: Привет, ребятушки. Больно на душе из-за того, что это последний выпуск «Бригады У» летом. Но в то же время приятно, что в понедельник мы все снова вас услышим, родные мои. Люблю вас.
1: Да ладно, не раскисай.
2: Еще будет лето.
1: В августе 31 день, нормально, в понедельник еще летний.

0: Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show. Coming back when the flow stops.
1: Красивый, красивый момент.
2: Мне очень понравилось. Можешь еще раз повторить?
1: Не знаю.
2: Это лето уходит.
1: С таким звуком? Ну, какое лето, такой звук. Meet Me in the Dark — это Аве в бригаде Уны.
2: Это Вэл.
1: Да, не хотелось бы прощаться именно таким звуком, поэтому постараемся солидно это сделать. Мы уходим на выходные. Это финальные выходные лета. Пусть все будет здорово у вас.
2: Да, да, да.
1: Ты чувствуешь, я как не пытаюсь ляпнуть лишнего?
2: Взрослым казаться, да?
1: До понедельника. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
2: Пока.
3: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

0: yourself. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 10 часов утра.
4: Европа, Европа Плюс.
3: На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, привет.
5: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Цифровой рубль может выйти за границы России. Всплеск мошеннических схем с курьерами наблюдается в нашей стране.

0: диджей Годжи и Джейсон Дерула «Мичико». Прямо сейчас танцевальный трек, поется в нем про танцы, в клипе, собственно говоря, тоже танцы. Да, такой вот дэнс-комбо собрали ребята, невероятно популярный трек во всем мире получился, а значит стратегия рабочая. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Наша стратегия — послушать как можно больше крутых треков в совершенно разных стилях и жанрах. Tropical House вперемешку с кантри-фолком представит Кайга Эва Макс. Насладимся новинкой Take Me Back, диско-поп-рок-фанка на Мацебит Гарри Стайл, слави историю Adore You. А вот дэнс-попом нас порадует Cheat Codes и Train. Суперхит Bloom уже через мгновение здесь, на Европе+.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
4: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРН 315-502-300-003-342.
5: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки.
9: Никаких ограничений.
8: И полностью бесплатно.
7: Слушай лучшее.
10: 12+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Take Me Back. Это Кайги Макс Макноун прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Сии Кали Минок, Dance Alone, Медуза, Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home. Все это на подходе. И дождемся Элло Хендерсон и Рудиментал с суперхитом Алабай. Ну, кстати, никакое алиби, никакое Алабай тебе не поможет. Да, если ты еще не скачал новое приложение Европа Плюс Радио Хаб, то тебе будет... Ай-яй-яй. Да, вот такие у нас тут суровые наказания. Ну, а серьезно, приложение классное, технологичное, бесплатное. Можно слушать прямой эфир, можно смотреть трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами. Причем их можно заблаговременно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб, тебе точно понравится.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа Плюс. Мы убрали все лишнее, что могло помешать тебе слушать классную музыку в ближайшие полчаса. Здесь на Европе Плюс, следовательно, остались только суперхиты в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Кейди Дикей с темой «Бамболео». Режьте, лови группу «Градусы» с историей «На ресницах». Еще раньше здесь отметится банда Temper City с суперхитом Self Aware. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Эйву Макс, Бенаси Барросса, Дэнни и многих-многих других. Продвигаемся.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
3: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
2: Но не скромничай. Вики Цезаревна.
3: Вики Цезаревна, да.
2: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
3: Не разговаривала, слушала.
2: Слушала?
3: Да.
2: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова.
3: Нет, это было аудиосообщение.
2: Я не люблю говорить по телефону, люблю только слушать.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
0: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама на ООО «БТ».
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: В кино с 3 сентября.
13: Почему у вас телефон моего сына?
14: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
14: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
19: Привет, я Дэвид Гетта.
18: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
18: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
18: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
18: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
20: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: В режиме бамбалео, в режиме легкого дэнса, пускай она и проходит. Мы же здесь на Европе Плюс продолжим отвечать за саундтрек самого приятного дня. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Мисма с Deep House треком Hello, The Sun Is Up, Where Are You на подходе. Прежде дарим немного бодрого поп-соула вместе с Рэйм Далтоном. Насладимся темой Blood Running. А вот еще раньше послушаем немного афробита в перемешку с реггетоном и дэнс-попом. Шакира, Бена Бой, Дай Дай уже через мгновение здесь на Европе Плюс.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Cosmo. Hello, the sun is up. Where are you? Прямо сейчас. Если тебе вообще нравится саунд, который выдает Мисмо, нравится его музыка, то парень выпустил в этом году много треков на самом деле. Например, Spacey, This Dance, Keep on Running. В случае чего можно погрузиться в его музыку поглубже. Помни. Больше китов и больше музыки впереди. Если вот Мисмо пока только набирает популярность, то далее с нами будут те ребят, которые в своей популярности уже давно купаются. На подходе Blackpink с вещицей Jump. Почти 3 минуты музыкального безумия ждут нас. Прежде лови Элли Голдинг с темой Love Me Like You Do, а также Кунгс и Тапилус Лондона с суперхитом Galaxy здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
3: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
6: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это 4 миллиона друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
2: Новинки.
3: Видео со звездами.
2: Годные мемы.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
4: Привет, мы бригада У.
5: Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подключись.
6: Это Антон Камолов.
7: И Лена Обитаева.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Baby Doll вышел в далеком 2018, а нереальной популярности достиг только в 2026. Что успел сделать Доминик Файк за это время? Всего-то выпустить два альбома, сняться в двух фильмах, в сериале «Эйфория», номинироваться на Грэмми, наладить личную жизнь и стать счастливым отцом. Вот так. Трек ждал своего времени 8 лет, а Доминик все это время не ждал. Он действовал. Да, круто. До конца этого часа послушаем парочку хитов. Адель Skyfall, а также Vice Wait, Alibi Blue впереди на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
7: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
9: Да что заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Этот трек получил Оскар за лучшую оригинальную песню, получил Грэмми, награду Brit Awards и еще 7 других различных премий. Невероятный хит, это Adele Skyfall в завершении часа. В новой 60-минутке будет больше музыки здесь, на Европе Плюс. Полетели.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Всем большой привет, в Москве 13.00. На Европе Плюс новости, с нами Паша Беседин. Паша, привет.
1: Андрей, привет, добрый день всем. Россияне назвали главные преимущества цифрового рубля. Опасная погода ожидается в столичном регионе. И новый профилактический рейд ГИБДД стартует в Москве. Далее подробности. Россияне назвали главные преимущества цифрового рубля. РИА Новости пишет о том, что большинство наших граждан, 62%, в первую очередь привлекает отсутствие каких-либо комиссий и сборов. Для 40% главными преимуществами стали легкий доступ к счету через приложение крупнейших банков и гарантия защиты средств со стороны ЦБ. Напомню, цифровой рубль станет доступен россиянам уже 1 сентября. Это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Все данные об операциях с цифровым рублем будут хранится в ЦБ, их нельзя будет подделать. Опасная погода ожидается в столичном регионе в ночь с пятницы на субботу. Синоптики говорят, что предстоящей ночью на Москву и область опустится туман. Это случится из-за понижения температуры воздуха. Водителей просят в это время воздержаться от поездок на личном транспорте. Если отложить поездку не получается, следует снизить скорость передвижения и использовать дополнительное освещение, например, противотуманные фары. Пешеходам стоит быть предельно внимательными, особенно в утренние и вечерние часы. Тем временем Дептранс предупреждает автомобилистов о том, что завтра в центре Москвы возможны локальные перекрытия. Водителям рекомендуют по возможности использовать метро для поездок через центр города. Если же без автомобиля не обойтись, тогда стоит заранее строить маршрут и пользоваться навигатором в пути. Некоторые перекрытия будут действовать и в воскресенье, 30 августа. Отдельные участки дорог будут перекрыты весь день, вплоть до позднего вечера. Одной из причин перекрытий называется проведение концертов и других массовых мероприятий. Новый рейд ГИБДД ожидает всех пользователей средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов. Профилактический рейд пройдет завтра и послезавтра в Москве. Мероприятие направлено на предупреждение о нарушении правил дорожного движения. Во время рейда инспекторы будут фиксировать нарушения и проводить разъяснительные беседы. Пользователям СИМ напомнят о необходимости быть внимательными во время движения, не использовать транспортное средство при переходе проезжей части, а также обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофора. Напомню, во время проведения предыдущего рейда сотрудники госавтоинспекции за сутки выявили больше 4000 нарушителей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 85 рублей 95 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 100 рублей и 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и

потрясающе. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов, это наш с тобой час. В нем можно все, и вот даже, знаешь, немножечко побольше. Будет классная музыка, будут игры, будут подарки, бьюсь об заклад. После плейбокс настроение и у тебя, и у меня точно поднимется хотя бы на пару пунктов. Сразу же к подаркам и перейдем, игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Неважно, чем ты занимаешься и работаешь ли вообще в этот день. Главное, чтобы ты был в Москве. 745-6565, звони, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пиц ты и получишь. 745-6565. Удачи!

0: Европе плюс.
1: Food Time.
2: Пиццы, напитки. И вот главный приз игры Food Time. Количество вкусностей зависит от количества правильных ответов. Сегодня на гастрономическом празднике жизни у нас Аня. Аня, большой тебе привет. Аня?
3: Алло, привет.
2: Да, привет. Не пугай, не пугай меня так. Я уж думал, ты куда-то убежала. Или начальство там за тобой приглядывает. Ну хорошо. Хорошо, Ань, смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно?
3: Понятно.
2: Хорошо, тогда полетели.
4: Один, два, три.
2: Итак, смотри, кто поет трек «Swim» на Европе плюс? Teddy Swims или BTS? Так. Аня. Аня, ну где ты? Аня!
3: Два.
2: Два, отлично.
3: Два,
2: правильно.
3: Алло.
2: Да, какой город ближе к Москве, Саранск или Саратов?
3: Один.
2: Один, абсолютно верно. И хочешь ли одну пиццу просто так? Да или нет? Ну?
3: Нет.
2: Нет? Нет, правильный ответ был, да, конечно. Ну ладно.

0: получаешь напитки. Напитки тоже получаешь, но ничего страшного, переволновалась. Но у меня для тебя есть что-то поважнее, что-то посолиднее, что-то вообще грандиозное. Так просто я тебя не отпущу. Смотри, 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Именно там при поддержке Европы Плюс выступит МОД. Знаешь, к чему я клоню, Аня? Ты получаешь 2 билета на его концерт! Ура!
1: Ура!
0: Вот это кайф! Вот это стоило того, чтобы на вопрос, хочешь ли одну пиццу, просто так сказать нет. 2 билета на концерт МОД тебе достаются. Определяй, с кем пойдешь, и желаю классных эмоций и впечатлений тебе. Еще раз ура! Еще раз поздравляю.
1: Спасибо.
0: Классного тебе
1: спасибо.
0: Дня. Фудтайм продолжится в понедельник в это же время, ну а мы двигаемся дальше.

0: Fever Dream. Это Алекс Уоррен. Прямо сейчас на Европе Плюс. Суперхиты у нас не заканчиваются. Подарки тоже в наличии. Из музыки будем слушать Алока Хали, Dive Into Me, а также Зиверт, Эгоистка. Ну а что касается подарков, кинокайф, также совсем скоро можно будет билеты в кино выиграть. Не пропусти.
1: Playbox. На Европе Плюс.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Печенье кунжутный грильяж 500 граммов 219,90. Чай Гринфилд подарочный 449 рублей.
4: Клин станционная 10.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
7: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это 4 миллиона друзей.
8: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
9: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Чем заняться в эту прекрасную пятницу в Москве, расскажет Паша Беседин. Пашечка, привет!
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Но, во-первых, главная новинка этой недели – это экшн-комедия «Жертва обстоятельств». Сюжет картины разворачивается во время благотворительного гала-вечера на греческом острове рядом с вулканом. Участников вечеринки внезапно захватывает группа радикальных экотеррористов, которые намерены предотвратить извержение спящего вулкана и спасти человечество. Сделать это можно только одним способом – принести в жертву трех человек, включая самовлюбленного актера и циничного миллиардера. В касте Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Критики сходятся во мнении, что благодаря своему своеобразию и актуальности картина может со временем приобрести культовый статус.
0: Паш, на этих выходных у нас есть какой-то по плану гала-вечер? Мы куда-то приглашены с тобой?
1: Ну, у нас там плотный график, да? Но найдем окошко.
0: Сходим все-таки.
1: Конечно. Также в широком прокате новая картина оскароносного иранского режиссера Асгара Фархади «Параллельные истории». Отдаленный ремейк знаменитой польской картины «Короткий фильм о любви». Это вторая чисто французская картина Фархади и самый его амбициозный масштабный проект. В нем сыграли известные актеры Изабель Юпер, Пьер Нине, Венсан Кассель, Катрин Денев. Мировая премьера «Параллельных историй» состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где критики назвали фильм «Холодным» и затянутым. В центре истории писательница, которая наблюдает за соседями из окна и превращает их жизнь в сюжет собственного романа. Но однажды рукопись оказывается в руках тех, о ком она пишет, и постепенно становится непонятно, где заканчивается вымысел и начинается реальность.
0: Паша, по твоим соседям можно какую-нибудь книгу написать?
1: Там не книгу, там трехтомник, мне кажется. Еще потом дописывать придется.
0: Тоже будет холодный, немножко затянутый?
1: Нет, жаркий, горячий, непредсказуемый.
0: Принято.
1: Я уже начал. Также в широком прокате можно посмотреть семейный приключенческий детектив «Легенда о золоте скифов», где режиссер Вячеслав Казанцев выступил одновременно и сценаристом, и продюсером. По сюжету из экспозиции Приморского музея пропадает уникальный артефакт. Сыщики начинают стандартное и неповоротливое расследование. Тем временем юный Петя Гаврилов, вдохновленный детективными романами своего отца, вместе с подругой Ниной берется за собственное расследование. Каждое новое открытие заставляет ребят менять подозреваемых, выдвигать неожиданные версии, погружаться в тайны древней истории, превращая обычные каникулы в опасную игру. В основе сюжета повесть создателя знаменитых серий Таня Гротар и Мефодий Буслаев, а образ скифских сокровищ разработали художники и специалисты по культуре кочевников.
0: Тут даже добавить нечего, Паш.
1: Надо смотреть.
0: Надо просто смотреть, да. Тебе что получается? Классных выходных?
1: Взаимно.
0: Спасибо большое. Ну, я еще чуть-чуть прям поработаю.
1: Ну, только немножко.
0: Хорошо, больше музыки впереди. Биберекс и Давид Гетто, Sad Girls, прямо сейчас.

0: Ротиплекс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
0: Галь Гадот, дай мне волю, я бы говорил не часами, рассыпался бы в комплиментах ее красоте и таланту. Так, отвлекся немножко. Что у нас там? Кинокайф, да. Интригующий фильм «Бегущая» выходит на большие экраны при поддержке Европы+. Ну, а у тебя есть эксклюзивная, шикарная возможность увидеть его раньше всех. Чтобы получить два билета на московский показ, тебе нужно верно ответить на мой вопрос. Внимание! Если верить трейлеру, сколько преступник дает времени героине Галь Гадот на выполнение его задания? 1 час, 7 часов или 1 день? 7456565 набирает ведь. Чай верно и получай приз. 7456565. Дерзай.
4: Реклама.
5: Будет меньше трат?
6: Да, в магазинах да.
5: Сосиски сливочные Клинский МК. 410 грамм за 199 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
8: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Европа Плюс отправляет тебя на предпремьерный показ фильма «Бегущая» 2 сентября в Харовской, 17 авиапарк. Большой и дружной компанией слушателей будем первыми смотреть этот фильм. И на показе может оказаться Гарри. Гарри, большой тебе привет.
5: Привет, привет всем.
4: Привет, привет. Гарри, какие планы на выходные у тебя? Расскажи, поделись.
5: Как раз в кино хотел бы сходить.
4: А, ну вот видишь как. Как все сходится, да?
5: Да.
4: Получается. Ну здорово. Смотри, Гарри, вопрос тебе еще раз напомню. Если верить трейлеру, сколько преступник дает времени героине Галь Гадот на выполнение его задания? 1 час, 7 часов или 1 день?
5: По-моему, в фильме говорится о 60 минутах, поэтому я думаю, что ответ — это 1 час.
4: 1 час. Абсолютно верно. Я тебя поздравляю, Гарри. Класс. С кем отправишься в кино?
5: Да.
4: Кого возьмешь с собой?
5: Спасибо большое. Ну, я думаю, что с подругой пойду.
4: Угу. Как подруг зовут? Или не будешь пока раскрывать секрет? Аня зовут подруг. Ну, класс! Шикарных эмоций вам желаю от предпремьерного показа фильма «Бегущая». И классной пятницы тебе также. Мы летим вперед. Больше штофа, больше музыки ждет нас далее. Band Delay, I Never Felt So Right. Прямо сейчас.

0: Групповой классный трек «Мы» прямо сейчас. Мы с тобой именно в Playbox услышимся в понедельник, а на выходных, кстати, тоже загляну сюда, чтобы порадовать тебя классными треками. Зовут меня Андрей Каясов. Всем шикарного грядущего уикенда. Я побегу, а ты в новом часе. Обязательно слушай свежий выпуск чарта Еврохит ТОП 40 вместе с Алексом Мануиловым.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
11: В кино с 3 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2,5 миллиона друзей.
16: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
17: Подпишем.
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
0: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
0: можем
18: договорить здесь.
2: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
7: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 14:00.

0: настроился на Европа Плюс, а значит, на лучшие хиты недели. Да, впереди 120 минут лучших треков, лучших хитов прошедших 7 дней. Это, напомню, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, что у нас было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Да, был такой мощный, отличный финал чарта у нас в прошлый раз. Кто будет сегодня на вершине? Давайте разбираться ступенька за ступенькой, отвечать на этот вопрос. И на 40-м месте сегодня трек, который дважды побывал на самой вершине. И сегодня 28-я неделя у нас в чарте. Это Rain Dance, Davy Thames.

0: Бруно Марс, по-моему, вообще никогда не унывающий, всегда на позитиве. И человек, который не представляет себя без музыки. Бруно Марс с 33-го, да, пошел Бруно на снижение на 39-м месте. Он сегодня по итогам этой недели. В общем, парня надо спасать, если хочешь, чтобы I Just Might, этот хит, этот трек остался у нас в чарте.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38-м месте Эбон. Hello. Выше на ступеньку Кунгс Galaxy. С 32 на 36 Тиесто Beautiful Places. 19 недель уже у нас в хит-параде Beautiful Places, а вот следующий трек, следующий хит впервые попадает к нам в чарт. Это первая новинка недели, а их будет несколько. Сегодня забегая вперед, скажу я тебе. А на 35-м месте Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: 25 место. Дебют недели у нас сегодня в чарте. В чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, но мне кажется, у этого хита есть все шансы в ближайшей неделе продвинуться как можно ближе к вершине. Ну-ка ж, при твоей поддержке на europaplus.ru.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 34 French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more show. Ever since you left me.
0: С 30 на 33 Али Фарбен, Body Talk.
4: Don't hold back when you move like you do. Let me hear your body talk.
0: А на ступеньку выше на 32 месте моя Мишель на малиновой луне.
4: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Так, идем дальше, поднимаемся чуть выше. Мы выше, а вот они, увы, за 2 на 31 место. Это диджей-продюсер, который начинал свою карьеру в 17 лет, правда, под псевдонимом другим совсем, Crazy French Kiss. Тогда он играл фанк и хип-хоп. Ну а сегодня весь мир его знает как Боб Синклар. И в этом треке он не один, а без Скайза. I Can't Wait.
2: 31 место.

0: Бобс и Клара Кайза у нас в Еврохит Топ 40 на Европлюс на 31 месте. Ну а что касается ближайших минут, то впереди у нас топ-ньюс недели. Взгляд в будущее. Оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И все шансы для этого есть, конечно. И обязательно вспомним супер-хит, который 5 раз в 2020 году у нас в чарте был на самой вершине. Все впереди. Но прежде номер 30. И здесь новинка хит-парада Европа Плюс. Two Steppin'. И это Дипло.
1: 30 место. Дебют недели.

0: этой недели на 30-м месте новинка нашего чарта Two-Steppin' от Diplo. Чуть-чуть повыше на 29-м Second Voice, впереди Let Me Be. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
2: На Селену Гомес и ее мать подали в суд за мошенничество. Инвесторы вложили почти $1.5 миллиона в стартап WannaMind, но утверждают, что проект так и не был запущен. По их словам, звезда обещала продвигать компанию, но не выполнила обязательства. Экс-партнерша Даниэла Пирсон отрицает все обвинения. Селена Гомес пока не комментирует ситуацию. Николь Кидман снялась в клипе Троя Сивана на песню «She's the best». По словам Кидман, она была его первой и единственной кандидатурой, потому что Трой Сиван считает ее воплощением женственности. В клипе актриса появляется в образе женщины в черном и танцует с Троем. Релиз одноименного альбома «She's the Best» намечен на 9 октября. Группа NSYNC располагает целым альбомом песен, которые никогда не выходили. Порядка 13 треков остались у бывшего менеджера Лу Пёрмана после ухода из лейбла в конце 90-х. Группа не смогла забрать эти треки. По словам Лэнса Басса, записи, скорее всего, так и останутся в архиве. Трэвис Баркер признался, что он не придает особого значения съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Барабанщик не смотрит сериал и не участвует в монтаже, называясь...
1: Реклама.
3: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: Урбан.
4: Мамасита, мамасита, que bonita.
2: Мамасита. Акустика.
5: Father, help me, do you understand?
2: Резиденс. europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вейк у нас чуть-чуть попозже, а сейчас трек давайте оценим, который у нас только может стать абсолютным, а значит ставим знак равенства 100% хитом. Дюк Дюмон. Вообще его зовут в жизни Адам. Дюк Дюмон — это псевдоним, а вообще он вырос в семье, где была огромнейшая просто виниловая коллекция. Отец был одним из самых известных британских коллекционеров. Вот это сильно повлияло на Адама, на его становление как меломана. А еще, будучи подростком, он начал экспериментировать с электронными звуками, но вот доэкспериментировался до статуса суперзвезды. Дюк Дюмон, Ain't No Game. Слушаем и решаем, хит или нет.
1: Еврохит ТОП-40.
2: Взгляд

0: хитом, так считает Дюк Дюмон, Ain't No Game. А вот как ты считаешь, хит или нет? Да, это наш взгляд в будущее. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2020-м 5 раз был на первом месте у нас в чарте. Это Билли Айлиш, Everything I Wanted.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Билли Айлиш. Эй, Everything I Wanted, да, шикарнейший хит, который 5 раз был номером 1 в Еврохитов 40 на Европе Плюс в 2020 году. Ну вот, вспомнили этот просто суперский хит, и, конечно же, идем дальше с лучшими хитами этой недели, и прямо сейчас, опять же, лучший дебют недели. Это дуэт, который состоит из братьев Лукаса и Феликса Хайн. Они в 2021 основали Fast Boy, и сейчас успешно по-прежнему работают Fast Boy. Music Sounds.
1: 28-е место.

0: Fast Boy Music Sounds. 28 место в Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Это лучший дебют недели. А вот на 27 у нас на 8 месте трек, который уже 2 недели в чарте. Впереди Алок и Халид. Ждем Dive Into Me. Еврохит Топ 40.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Сыр полутвердый российский, Брест-Литовск, жирностью 45%. 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefis.ru.
3: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
4: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
5: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
6: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
7: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Любишь танцевальную музыку? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс Дэнс.
9: Дэнс. Hi, this is Baker Man.

0: This is Robin Schulz.
1: Европа плюс дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 24 недели у нас в Еврохитов 40 на Европе Плюс. И, кстати, хит, который поднимался на самую вершину, называется он «Dive into me», да, Лок и Халид. Но за прошедшие 7 дней с 35 на 27. Кто выше? И сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Номер 26 на афише этой недели. Айова «Мы».
3: Если не твоя невеста, положи на место.
0: С 28 на 25 КДДК. Летний хит «Бамболео». Идем дальше, поднимается выше. Следующая ступенька не пустует. Здесь Алан Уокер, «Broken Strings».
1: 24 место.

0: пластинкой с хорошим вкусом, но также очень просто, практически одним дублем, снятый клип на Take Me There, это Дати. С 8 на 23 место по итогам этой недели, ну а впереди уже номер 22, и это тема белорусских мыслей.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: парень Доминик Файк с 20 на 21 место. Ну, а впереди лучшая 20-ка недели, но сначала трек, который только может попасть к нам в чарт. Называется он «Бостон». Это Стелла Лефти, которая, кстати говоря, не планировала становиться артисткой. После школы, по настоянию родителей, поступила в университет на медицинский факультет, и только на втором курсе поняла, что не ее это, не ее, а вот музыка совсем другое дело. Стелла Лефти прямо сейчас. «Бостон».
1: Еврохит.

0: ждем в чарте Европа Плюс. А по поводу этого трека сама Стелла сказала, что песня получилась практически случайно. Записала, придумала припев, выложила в сеть и пошло-поехало. Стелла Лефти, Бостон.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: вершине чарта Европы Плюс, Еврохит ТОП-40. В этом часе наша ударная двадцатка недели. Еще один очень интересный Еврохит прогноз намечается. Ну и, конечно, не забудем хит, который трижды был на первом месте в 2005 году у нас в чарте. Ну и, само собой, узнаем, кто будет на вершине сегодня. Но прежде еще раз о тех, кто впервые в Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс, Еврохит ТОП-40.
0: Итак, среди новинок на 35-м Баста и Майя Мишель «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Еще одна новинка, номер 30, Дипло, «Two Steppin'». I'm two steppin' in a trouble. Лучшие среди новых, 28-е место, «Fastboy», «Music Sounds». А вот их мы сегодня не встретим в нашем чарте. Это Post Malone, Cold. По Индия, Хчо и Мот, Шаде. Хит, который продержался 23 недели в Еврохит ТОП-40. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Что касается вершины, то пока на первом месте «Медуза» «Don't Wanna Go Home». «Don't Wanna Go Home» – «Медуза» или не «Медуза»? Давайте разбираться. И сейчас 20-е место. Здесь хит, который уже 20 недель у нас... Да, 20-е место и 20 недель. Вот такое совпадение. Лучшая позиция номер 13. Это Леонид Калл.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие, крутейшие хиты этой недели. В этом списке Fever Dream от Алекс Уоррен. 17 на 19 место. И 16 неделя у нас в чарте. Следующий хит чуть-чуть, ну как чуть-чуть. Не чуть-чуть, а в три раза поменьше практически. 5 недель в хит-параде. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 18 ступеньке Калин Харрис и Джази Satisfy. Под номером 17 градусы на ресницах.
3: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
0: С 9 на 16 группа BTS Swim. На следующей строчке тот, кто в 16 лет начал осваивать диджеинг, и тогда своими кумирами он называл Карл Кокс, Лоран Гарнье, Дафт Панк, Дэвид Гетта. Ну а переломный момент его карьеры случился в 2018 году, и тогда его хит, который стал саундтреком к одному сериалу, получил мультиплатиновые сертификации во многих странах мира. Это Южель, прямо сейчас, Moving to the Sun.
2: 15 место.

0: Marshmello и Portugal The Man на этой неделе с 15 на 14 место, то есть плюс одна строчка. Ну, кто-то поднимается, кто-то наоборот. Таков закон чарта, закон хит-парада. Если у Phoenix плюс один, у следующего хита минус 6.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 место. Джуни и Федук. Лето.
3: Кружим мы с тобой до рассвета.
0: 16 на 12 Мизмо, его обаятельное Hello. Ну, говорим Hello следующему хиту, следующему треку, а он, между прочим, прорывается круче всех на этой неделе с 24 на 11 место, то есть плюс 13 ступенек. Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
2: 11 место.
1: Взлет недели.

0: Дай-дай, то есть давай-давай, настоящий гимн чемпионата мира по футболу 2026. Шакира, блистательная Шакира, которая говорит свободно на нескольких языках: испанском, английском, французском, итальянском, португальском, арабском, каталонском. Вот английский научила еще подросткам с помощью словаря, разумеется, и, как ни странно, песен Боба Дилана. Шакира и Бонобой, взлет недели плюс 13 строчек, и сегодня 11 место. Ну а впереди уже горячая десятка недели, из 12 на 10. Анотор с бодренькой историей «Talk to you». Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Печенье кунжутный грильяж 500 граммов 219,90. Чай Гринфилд подарочный 449 рублей.
3: Клин станционная 10.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С ТНТ-7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель ТНТ. ТНТ-7 – технологии и комфорт, которые выбирают. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
6: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
7: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
8: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером, «Раш» утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
10: Что?
9: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12 на 10 место. По итогам недели в Еврохит топ 40 на Европе плюс очень даже неплохо. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине нашего чарта и вспомним хит, который трижды был у нас на первом месте в 2005 году. Lonely No More, Роб Томас.
1: Еврохит топ 40. Сегодня, завтра

0: оказался на первом месте в Еврохит 40 Европлюс в 2005 году. Роб Томас, Lonely No More. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Я надеюсь, что с этим прогнозом мы, конечно же, попали в самую цель и не ошиблись. Кстати, это горячая, эксклюзивная премьера у нас на Европе+. «Count on Me» называется этот хит, этот трек. Это Богдан Медведи, когда-то лидер популярного румынского бойз-бенда «Максим». Но сейчас он в сольном плавании по волнам шоу-бизнеса. И вообще, Богдан себя называет безнадежным романтиком. Итак, Богдан Медведи. Горячая премьера у нас. «Count on Me».
1: Еврохит.

0: Горячая эксклюзивная премьера только у нас на Европлюс. Count on me. Это Богдан Медведев. Наш еврохит-прогноз. Count on me. Ждем в чарте Европлюс. Надеюсь, уже на следующей неделе. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов прошедших 7 дней. С 13 на 9. Аве, Meet Me in the Dark.
1: 9 место.

0: Всего шестая неделя у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 и уже так высоко. С 13 на 9 место Ave Meet Me in the Dark. А на горизонте уже номер 8 Teddy Swims, Miss Know It All. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: ТОП НЬЮС недели.
2: Келли Кларксон признала, что запретила своим детям, 12-летней дочери Ривер и 10-летнему сыну Реми, смотреть фильмы о Джастине Да Келли, в котором она снималась в 2003 году. Певица заявила, что была контрактно обязана участвовать в этом проекте и назвала этот опыт ужасным. Она признала, что не хочет, чтобы дети видели эту картину. Сэм Смит подтвердил, что уже работает над следующим альбомом, который, по его словам, будет более электронным и динамичным, чем последний лонгплей «Hazel Eyes», который вышел 21 августа. Сэм Смит также сказал следующее, цитата: «Я все еще в свои 3-4 года люблю танцевать, я свободен, и меня по-прежнему вдохновляют электронные звуки, поэтому я пробую и это». Сэм также признался, что его голос сильно изменился за годы работы в шоу-бизнесе. Шакира выделила почти 1,5 миллиона долларов на строительство школ, пострадавшим от землетрясения в регионе Колумбии. Шакира посетила этот регион и лично осмотрела разрушенные здания. Средства поступят от ее фонда Life Nation и FIFA Global Citizen. Шакира заявила, что дети не должны терять будущее. Зара Ларсон пообещала сделать билеты доступнее после критики высоких цен в Бангкоке. Певица согласилась, что стоимость завышена, и пообещала лично заняться этим вопросом в следующем туре. Она также признала, что гастроли сейчас не приносят ей большой прибыли. А еще напомню, недавно Зара Ларсон сменила лейбл. Она перешла с Epic Records на RCI.

0: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
1: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, казалось бы, мы этого парня знаем уже лет 10 как минимум, и тем не менее, относительно недавно, в 2025 году, Теннис Мимс получил номинацию на Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель». С 11 на 8 место, Еврохит Топ 40, Евро Плюс, Мистер Know It All.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Седьмое место по итогам недели, The Bowser Magnetic. С 8 на 6 поднимается Джон Саммит, Shades of Blue. Ну что, всего несколько ступенек отделяет нас от вершины. И, собственно говоря, этот трек тоже несколько ступенек от первого места. 6 на 5. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди. Прямо сейчас Ничко.
1: Пятое место.

0: Кила, хит, который уже трижды побывал на первом месте чарта Европа Плюс, а сегодня четвертое место. Впереди наша лучшая тройка недели, и в нее врываются Мадонна и Мартин Гаррикс. С пятого точно на третье. Впереди Бизар.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: В кино с 3 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 16+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: Hi, I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
18: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: europaplus.ru.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: одежду, этого цвета и аксессуары. А еще она боится грома и молнии. Ну и генетические исследования показали, что Мадонна приходится дальней родственнице Леди Гаги и Селин Дион. Вот так-то. Мадонна и Мартин Гаррикс с 5 на 3 место. Ну а с 1 на 2 Медуза. Don't wanna go home.
1: Второе место.

0: ведь могли бы и сегодня быть на вершине, но не получилось. С первого на второе место, да, в шаге от главной ступени нашего чарта Еврохит ТОП 40, Медуза, Don't Wanna Go Home. Кто номер один? Узнаем через минуту, но сначала еще раз наша горячая десятка.
1: Горячая десятка.
0: На десятом Another Talk To You. Девятое место, Ава, Meet Me In The Dark. Номер 8, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. С 10 на 7, Цибауза, Magnetic. 6 место, John Summit, Shades of Blue. С 6 на 5, DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. На четвертой строчке Tame Impala и Jenny Dracula. С пятого на третье Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre. На втором месте Медуза Don't Wanna Go Home. Раз номер один Медуза, сегодня номер два. Кто же на вершине? А здесь хит, который уже второй раз поднимается на главную ступеньку нашего чарта Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. И это Темпор Сити, Self-Aware.
2: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
1: Первое место.

0: City Self-Aware. Ну а следующие итоги уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотрим в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно, слушай наш подкаст. Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличная еще летняя пятница, в Москве 16.

0: Morning, это Дипло на Европе Плюс. Сегодня, напомню, у нас в чарте Еврохитов 40 старт был на 30-м месте. Да, отличный дебют, признаю, отличный. Ну а дальше только выше, конечно, при твоей поддержке на europaplus.ru. А повтор же Еврохитов 40, как всегда, завтра, в последнюю субботу лета, кстати. Завтра в субботу в 16 по московскому времени.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: Лопосток, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
5: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: На ресницах это группа «Градусы». 16:35 в Москве. Я надеюсь, ты не забыл скачать наше новое приложение «Радио Хаб». Бесплатно, без регистрации. Кстати, можно скачивать наши программы и слушать их офлайн, где бы ты ни находился. А еще лайв-трансляции из нашей студии 24/7. Так что скачивай наше новое приложение «Радио Хаб».
1: Реклама.
2: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
3: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
3: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРН 315-502-300-003-342.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Любишь танцевальную музыку?
6: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
5: Европа Плюс Дэнс.
7: Дэнс. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
8: Это Swanky Tunes.
9: Hi Russia, this is Robin Schulz.
5: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
4: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 9:49 в Москве. Ждем до конца этого часа сначала Hunter X, а затем группу Cardigans.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Бригада. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
3: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
2: Ну, не скромничай. Вики Цезаревна.
3: Вики Цезаревна, да.
2: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
3: Не разговаривала, слушала.
2: Слушала?
3: Да.
2: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова.
3: Нет, это было аудиосообщение.
2: Я не люблю говорить по телефону, люблю только слушать.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
1: Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на опыт.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: В кино с 3 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Cardigans, Raise and Rewind на Европе Плюс. А в начале часа следующего группа BTS, которая сейчас, у которой сейчас горячая пора, мировой тур, и, конечно, в сет-листе есть хит Swim. Без них они никуда. Swim услышим буквально через минутку-другую.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с сентября вступают в силу новые законы. Вводится механизм подтверждения персональных страниц НКО через госуслуги для защиты от мошенников, которые копируют аккаунты и рассылают просьбы о переводах. Также заработает единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством, а граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх через МФЦ или госуслуги. Кроме того, начнут действовать отдельные положения закона о развитии искусственного интеллекта. Пожар на территории заповедника Утриш под Анапой полностью ликвидирован. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова. Вчера вечером было ликвидировано открытое горение, а сегодня в 12 часов зафиксирована полная ликвидация пожара. В тушении участвовали порядка 200 человек, около 80 единиц техники и авиация. Ранее площадь пожара достигала 70 гектаров. К тушению привлекали самолет-амфибию Б-200 и вертолет Ми-8. И первоклассникам в течение нового учебного года будут положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Школы имеют право на локальную корректировку каникулярных дат, но министерство стремится создать равные условия для отдыха учеников во всех регионах. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
4: Это топ-новости в Star News. FK Twigs выиграла первый этап суда по товарному знаку. Инди-группа The Twigs требовала запретить певице использовать ее сценическое название, но судья отклонил иск. Истцы знали о творчестве певицы с 2013 года, но подали иск только в 2026. FK Twigs предлагала сестрам-близнецам 15 тысяч долларов на урегулирование этого вопроса, но они отказались. Мадонна и Тейлор Свифт лидируют по числу номинаций на MTV Video Music Awards 2026. Мадонна получила 11 номинаций, включая «Артист года» и «Видео года». Свифт — 9. Сабрина Карпентер и Ариана Гранде разделили третье место с 8 номинациями каждая. Церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Каллум Тернер рассказал, что они с Дуа Липой планируют завести детей. Напомню, пара уже сыграла свадьбу, причем в двух разных локациях – в Лондоне и на Сицилии. Каллум Тернер признался, что хочет стать отцом и считает это приоритетом в семейной жизни. Сама Дуа Липа ранее говорила, что мечтает о детях и верит, что все случится в нужный момент. Бекки Джи назвала совместную работу с Селеной Гомес и Бенни Бланко потрясающей и великолепной. Певица призналась, что до сих пор не верит в реальность трека. И голоса, по ее словам, звучат сюрреалистично. Запись произошла случайно. Изначально Бекки Джи просто зашла в студию без каких-то планов что-то записать. Но мелодия так настойчиво крутилась в голове, что было решено воплотить музыку в жизнь. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Hello, это Miss Mo на Европе Плюс. А вот уже совсем скоро с нами Оливия Дин, которая в 2026, то есть в этом году, получила Грэмми как лучший новый исполнитель. Впереди Man I Need с альбома, который, когда вышел, возглавил британский чарт. И сингл Man I Need тоже оказался номером один в сингловом чарте британском. Такое вот удавалось только Адель в 2021 году. Так что Оливии Дин есть чем гордиться.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение, скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Посту», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Печенье кунжутно-грильяж 500 граммов 219,90. Чай Гринфилд подарочный 449 рублей.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
11: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это 4 миллиона друзей.
4: Привет, мы бригада У.
5: Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подпишись.
6: Это Антон Камолов.
7: И Лена Обитаева.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Больше хитов. Больше музыки.
3: Европа Плюс.

0: Shades of Blue на Джон Саммит на Европе Плюс 17.28 в Москве. Coldplay, а затем и Cat's Eye в наших ближайших планах. Ну и, конечно, про ваши лучшие истории мы тоже не забыли.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке тема щепетильная. Когда вы испытываете боль, но не физическую.
3: Моральную.
4: Доброе утро, бригада У. Я испытываю боль каждый раз, когда хожу к стоматологу. Но не от того, что мне лечат зубы, это вообще не больно, а от того, когда оплачиваю услуги стоматолога. Угу. Вот это настоящая боль.
2: Да. Но, возможно, это взаимосвязано. Дорого, поэтому и не больно. Ну, физически.
3: Кстати,
2: либо
3: возможно,
2: дешево,
3: да.
2: Но физически больно.
5: Привет, ребят. Мне физически не больно, а морально всегда больно, когда один человек мне пишет сообщение. А почему так? Потому что я работаю мастером транспортной службы на хлебзаводе. И если он пишет какое-то сообщение, значит, что-то у него сломалось, а он, ну, вообще ничего не понимает, не разбирается. Очень тяжелый человек. И сразу становится так больно и тоскливо на душе.
2: Слышишь вибрацию?
3: Да.
2: Написал, наверное. Тут написали, что больно, когда помыло все окна, а через пару дней с верхних этажей кто-то решил помыть сплит-систему. Да.
3: Это реально неприятненько.
2: Спасибо, что сделала вид, как будто понимаешь, о чем я говорю.
3: Нет, я понимаю, понимаешь, о чем, да, конечно.
2: Сплит-система,
3: вся
2: это
3: грязь,
2: была,
3: да. Вся грязь сошла на окна, пришлось заново окна мыть. Ну, не пришлось,
2: не,
3: но
2: не
3: грустно
2: пришлось.
3: Теперь.
2: Там, судя по сообщению, нет. Смирились.
3: Смирились, да.
2: Ну и финальное на сегодня.
5: Привет, ребятушки. Больно на душе из-за того, что это последний выпуск бригады У летом. Но в то же время приятно, что в понедельник мы все снова вас услышим, родные мои. Люблю вас.
2: Да ладно, не раскисай.
3: Еще будет лето.
2: В августе 31 день. Нормально, все, понедельник еще летний.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Кацай, ну и Ширн, конечно, который приложил руку к созданию этого трека. Вот сразу чувствуется, да, подход его Эда в музыке, его стиль прям ощущается. Почему только не спел сам, ну, поскромничал, наверное. 17.36 в Москве, это Европа Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Всем отличный летний, еще пока пятница, о календарной осени даже не думаем.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Чипсы картофельные «Московский картофель», сыр, маринованные огурцы. 120 грамм за 99 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Сегодня 28 место в Еврохит ТОП 40 и вторая неделя в нашем чарте. Ну, я не сомневаюсь, будет и третья при твоей поддержке, разумеется. Так что не забываем голосовать за любимые хиты на europaplus.ru. А повтор чарта Европлюс завтра в 16 по Москве.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
10: Да что заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джиленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джиленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Европа.

0: Като и Джон, Turn the Light Off на Европе Плюс. В последнюю пятницу лета, между прочим. Ну вот и Раш не останутся в стороне. Сегодня поговорим о самых ярких событиях этого лета. Так что готовь свои истории в 7 вечера на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Игорь Акулов. Приветствуем.
3: Саш, привет. Всем добрый вечер. Правительство рассматривает новые меры контроля за поставками нефтепродуктов и ценообразованием. ЦБ может уменьшить тарифы на обязательное страхование для такси. И в России установят усилители сотовой связи и интернета в поездах. Подробности далее. 8 российских граждан, находившихся в зоне наводнения в Непале, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном транспорте. Об этом сообщило посольство России в Непале. Ранее они перебрались из района наводнения в удаленный от рек населенный пункт. Власти Непала предупреждают о рисках инфекционных заболеваний из-за загрязненной паводковой воды и рекомендуют кипятить воду и не употреблять продукты, контактировавшие с водой. Без вести остаются пропавшими 977 человек, включая 517 иностранных граждан. Правительство рассматривает новые меры контроля за поставками нефтепродуктов и ценообразованием, включая подготовку ценовых ориентиров для регионов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протоколы совещания у вице-премьера Александра Новака. ФАС, Минэнерго и нефтяным компаниям поручено подготовить такие ориентиры, а пилотным регионом станет Тыва. Отдельно планируется усилить контроль за реализацией топлива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. К 15 сентября ведомства и компании должны предоставить новую модель работы. Российские пользователи продолжают жаловаться на сбои в работе Википедии. С полуночи за сутки зафиксировано более 400 жалоб, следует из данных сервиса «Детектор 404». Массовый сбой начался в 00:45 по Москве. Основной всплеск пришелся на ночное время. Жалобы поступают из Карелии, Нижегородской, Ивановской, Новосибирской областей и Санкт-Петербурга. Причины сбоя пока что не сообщаются. Центробанк может уменьшить тарифы на обязательное страхование для такси. Снижена будет граница тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика для легковых такси, сообщили в пресс-службе регулятора. Это позволит страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать водителям индивидуальные и справедливые тарифы, а безаварийные перевозчики смогут покупать полисы на более выгодных условиях. И в России установят усилители сотовой связи и интернета в поездах. Усилители установят на всех составах «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца текущего года. Также планируется оснастить ими поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Проект запустили один из операторов и федеральная пассажирская компания. Аналогичные решения тестируют многие федеральные операторы мобильной связи. В «Сапсанах» после установки оборудования уверенный сигнал получили 55% пассажиров, а в опытной «Авроре» 4G был доступен на 96% пути. Однако в РЖД отмечают, что сотовая связь сегодня покрывает лишь около 30% российских железных дорог. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс больше хитов, больше музыки и Саша Гордеев.

0: Филат Панкарас на Европе Плюс. Sweet Summer Nights. Да, есть у нас в запасе еще несколько летних вечеров. Надеюсь, они пройдут не скучно, очень громко, горячо, под лучшую музыку от Европы Плюс, конечно же. Впереди у нас, кстати, один из главных футбольных хитов этого лета, уходящего лета. Это Шакира, Burna Boy, Die Die. И совсем скоро дождемся Чимина. Ху на Европе Плюс.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
4: ООО «Постов», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовской, ОГРН 113-774-629-00.

0: 13А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
4: когда все посылают друг другу смс-ки, месседжи, твиты, комменты,
3: а эмоции заменили лайки и смайлы,
4: я, Антон Камолов.
3: И я, Лена Абитаева.
4: Предлагаем тебе живое, человеческое общение.
3: На самые интересные темы.
2: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: Мед Ави на Европе Плюс. Ну, завтра, кстати, будет еще больше летних танцевальных ритмов. В 22.00 завтра стартуем Residence, так что обязательно подключайтесь по летнему и по субботнему проведем время. Пока же впереди у нас French Montana и Max B. Услышим Ever Since You Left Me. И Хужель тоже здесь. Moving to the Sun на Европе Плюс.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Яблоки ранние, 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
3: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
4: Дверной вопрос? Не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Это 4 миллиона друзей.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
1: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Moses Sun. Продвигаемся далее в этот отличный пятничный вечер. Совсем скоро здесь шоу Rush, буквально через 10 минут. Дождитесь обязательно. Пока же к финалу часа продвигаемся вместе с Микой, Relax, Take It Easy и Демиана Дэвид. Уже здесь Next Summer через пару минут.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
8: В ленту!
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Да что за нормально?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Ашанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш Ашан «Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149.99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
20: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 19:00. Всем привет. На Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Почти треть россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях. Обслуживание электрокара в России оказалось дешевле гибрида. И госавтоинспекция проведет рейд на электросамокатчиков. Подробности далее. В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 13% к концу года. Ключевая ставка Центробанка при благоприятных условиях может снизиться до 13% годовых к концу текущего года. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее он ожидал снижения до 10%, но теперь признал этот сценарий маловероятным. Дальнейшие решения ЦБ будут зависеть от параметров федерального бюджета, и значительное увеличение дефицита может повысить вероятность паузы в смягчении политики. Напомню, в последний раз регулятор снижал ставку 24 июля до 14%. 62% россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях с 1 сентября. Это следует из опроса одного из банков. 27% готовы открыть счет сразу, и еще 34%, когда столкнутся с оплатой в магазинах. Чаще всего респонденты ожидают использования для оплаты товаров, платежей государству и переводов. Основным преимуществом назвали отсутствие или снижение комиссии, а 2/3 готовы получать зарплату в цифровых рублях. Цифровой рубль является только средством расчетов, по нему нельзя открыть вклад или получить кэшбэк. Обслуживание электрокара в России оказалось на 71% дешевле гибрида. Средний чек на ремонт и обслуживание гибридов за 7 месяцев вырос на 9% до 8447 рублей, а у электромобилей оказался на 71% ниже, немного менее 5000 рублей, сообщается в исследовании. Обслуживание традиционных авто дорожает быстрее. Средний чек вырос на 12%. Число визитов электромобилей на СТО выросло на 23% год-году, а гибридов снизилось на 4%. Разница объясняется конструкцией. У электрокара нет двигателя внутреннего сгорания, что исключает замену масла и обслуживание топливной системы. Госавтоинспекция проведет рейд на электросамокатчиков. В эти выходные пройдет профилактическое мероприятие средств индивидуальной мобильности, в ходе которого инспекторы выявят нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов, гироскутеров и моноколес, сообщила госавтоинспекция. Особое внимание уделят безопасности детей и подростков. Родители призвали контролировать использование СИМ несовершеннолетними. И Rockstar Games провела расширенный показ GTA 6. Впервые подробно продемонстрировано 26 минут геймплея на базовой PlayStation 5. В игру вернется система из 6 звезд розыска, а карта станет вдвое больше, чем в GTA 5. Внешность персонажей будет меняться в зависимости от образа жизни, а в багажниках машин можно будет перевозить предметы и сменную одежду. Прохождение основного сюжета займет как минимум 80 часов. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 85 рублей и 60 копеек. Евро будет торговаться на отметке 99 рублей и 68 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.

0: Европе плюс.
1: Всем привет, салют. Начинается радиоактивное шоу «Раш». Привет, Саша.
2: Привет, Артур. Всем добрый вечер.
1: Салют, ребята. Да, мы сегодня вновь в таком усеченном составе обсуждаем с вами интересные темы. Я думаю, что, кстати, по поводу нашей темы сегодняшней, геймеры уже выбрали самое яркое событие этого лета. Именно так звучит наша тема сегодняшняя. Вот Игорь рассказал о том, что наконец-то показали геймплей GTA, новый GTA 6.
2: Скажи честно, ты ждал?
1: 13 лет, Саш.
2: И как-то я не вижу бурю эмоций.
1: Ну, потому что она выйдет еще только в ноябре, 19 ноября, кстати, в мой день рождения. Да, осталось только подготовиться теперь и найти приставку, которая будет позволять.
2: Надо в гейминговом стиле делать твою дрэшку.
1: Может быть, да.
2: Я приду в костюме приставки.
1: Я думал, ты приставку подаришь.
2: Ну, в костюме просто.
1: Но это про осень. А сегодня мы финалим лето, ставим такую красивую точку. Хотя, конечно, фактически есть еще сколько там, три целых дня лета, да? И можно успеть сделать все, что вы у себя запланировали. Ну, вдруг там какие-то незакрытые остались гештальты. Но, вероятно, уже случилось какое-то самое яркое событие этого лета. Об этом мы просим вас рассказать нам в эфире. Я, кстати, думаю, что сегодняшняя тема — это такой настоящий простор для разного рода событий, потому что это может быть что угодно. Возможно, вы просто смотрели чемпионат мира по футболу и болели за какую-то конкретную команду, и от этого у вас эмоции переполняют. Быть может, вы даже прямо присутствовали на каком-то из матчей. Возможно, была какая-то крупная покупка, путешествие,
2: фестиваль,
1: отдых, новый статус, да, женились.
2: ВКонтакте.
1: Ну, и не только. В общем, много-много разных событий могут быть, поэтому вспоминайте и пишите. А мы пока изучим, что там интересного у ведущих. Саша, какое у тебя самое яркое событие?
2: Ну вот одно из событий, оно не связано со мной напрямую, только опосредованно касательно. Моим двум лучшим подружкам сделали предложение. Mm-hmm. Это как бы важное событие. Я была безумно рада, тронута этим всем. Ну а то, что связано со мной напрямую, я впервые побывала в настоящей пещере и прокатилась там на лодочке по одной из самых длинных, доступных для туристов рек в мире.
1: Так, что это за пещера и что за река такая?
2: Это пещера Бэнси, она в Китае находится, в городе Бэнси, соответственно. Очень красиво, очень холодно, плюс 12 градусов там было. Мы ехали минут 20 там. Знающие китайцы взяли с собой пуховики, а мы с сестрой, как незнающие туристы, сидели, дрожали. Но было очень красиво, там еще какая-то подсветочка была. Но было страшно, потому что там есть сталактитовые образования, такие сосульки, и кажется, что они сейчас упадут на тебя, но на нас ничего не упало. В общем, мы
1: потому что вы были без пуховиков. Сосульки смотрели от таких туристов. Так, на этих не будем падать.
2: Да. Ну, в общем, вот
1: это какая-то была обитаемая раньше пещера или просто, ну, образование такое? Там есть наскальные рисунки, там жил кто-то раньше?
2: Ну, вот там как будто такой арт сделали, а вот древнего, но особо я не разглядела.
1: Прикольно.
2: А у тебя, Артур?
1: А у меня тоже было много разных событий. Я отпуск провел в Башкортостане. Ну, во-первых, я на конях забирался на гору.
2: Да,
1: да, это была трехчасовая прогулка. И это оказалось довольно сложно, потому что в первые часы только привыкаешь к своему коню. А когда он начинает галопом бежать, ты пытаешься за него ухватиться, чтобы оттуда не свалиться.
2: Да.
1: И, конечно, потом последствия вот этого катания, они еще пару дней проявляются. Особенно в походке видно. Да, как ты ходишь. Вот. Кроме того, этим летом получилось такую микро-мечту мою исполнить. Я забрался на гору Таратау. У нас есть там

0: Много людей, я был не готов к такому большому столпотворению, но в целом это туристическое место, довольно популярное, и вот случайно люди, которые были там, на этой горе, они, конечно, тоже так вокруг меня образовались, и мне первое время было неловко, но потом вроде ничего, пришелся. Нормально.
1: Ну да, выглядело очень здорово, роскошно, помпезно. Лайк.
0: Мастер комплиментов. Александр, спасибо. Да, расскажите, как прошло ваше лето, и мы тоже надарим вам огромное количество комплиментов, порадуемся за вас, можно и фотографии присылать, можно в историях рассказывать, что классного с вами случилось, тем более, что вот эти вот эмоции и воспоминания, они будут согревать нас все холодное время года. Даже если вы отправитесь в пещеру Бенси, где плюс 12, вот там эти воспоминания вас согреют, так что это очень важный сегодняшний момент, чтобы сохранить эмоции, которые вы получили за любимый сезон. Ждем ваши сообщения в группе ВКонтакте. Под постом оставляйте свои сообщения. Отправляйте голосовые сообщения на наш сайт europaplus.ru и звоните в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495. Лично расскажите, какое классное у вас было лето.

0: здесь, на Европе Плюс, а прямо сейчас самое хитовое событие ближайшего часа – рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, на календаре 28 августа, на всякий случай напоминаю, да, пятница, наверняка кто-то в эти самые дни начинает переживать за приближение там нового учебного года, рабочих будней, у кого-то заканчивается отпуск, к примеру. И по словам профессора Элли Крайма, клинического психолога из США, некоторые люди особенно сильно грустят в конце лета. Вот так вот все дело происходит. И чтобы отличить и отделить летние переживания от осенней хандры, оказывается, психологи даже ввели специальное понятие под названием «августовский блюз».
0: Августовский блюз.
2: Вот так красиво это звучит, да.
0: Это минорные нотки, которые на тебя накатывают.
2: Ну, это такая грусть или тревога, связанная с ожиданием более плотного графика, рутины, новых задач, еще холода и пасмурной погоды. Вот, и по мнению этого психолога, августовский блюз, он похож на печаль, которую многие испытывают в воскресенье накануне первого рабочего дня.
0: Как это все печально.
2: Вот, да, и чтобы это не допустить, надо, разумеется, как раз-таки еще раз по своей памяти пробежаться, пройтись и понять, что переживать-то нет никакого смысла, потому что лето удалось, и оно было классным.
0: Тем более, если оно было супер интенсивным, загруженным, то, возможно, на работе можно даже немножко выдохнуть, потому что яркие эмоции, они тоже много энергии забирают, даже положительные.
2: Конечно. А еще мне кажется,

0: что когда ты, ну, читаешь какие-то истории от людей, ты себе планируешь следующее лето, 2027, к примеру, и чтобы вот этот августовский блюз не накатил на вас.
1: Да, можно потихоньку планировать следующее.
0: Забить себе график и план на следующее лето. Так что призываем каждого из вас активно делиться своими эмоциями и самыми яркими воспоминаниями, чем запомнилось это лето. Рассказывайте, звоните 745-6565, код Москвы 495. Похвастайтесь, каким было классное ваше лето. Все, что угодно, вот все, что вам вспомнится, мне кажется, можно об этом сегодня рассказать. Также ждем сообщения в группе ВКонтакте и голосовые на сайте europaplus.ru.

0: А мы сегодня подводим итоги уходящего лета, вспоминаем самые выдающиеся события, читаем ваши сообщения. Вот Алексей нам пишет: я купил себе беговую дорожку, так как на улице бегать лень, а дома прекрасное увлечение. Как вешалка я ее не использую, все в порядке.
1: Сколько дней прошло с момента покупки, интересно?
0: Возможно, вчера.
1: Потому что первые впечатления, они еще подкреплены энтузиазмом, когда ты думаешь, я сейчас буду.
0: Вот у меня эта мечта, кстати, до сих пор.
1: Беговая дорожка?
0: Да, потому что сейчас наступит холода, не хочется ходить на улицу бегать, и в зал тоже как-то ходить. А так она дома, и как будто бы я, мне кажется, бы бегала.
1: Ну, вообще сейчас появились довольно компактные дорожки, которые можно убрать просто под диван, у них нет вот этой стойки, которая перед собой. Ну нет, некоторые, например, люди, которые работают удаленно, покупают себе специальные рабочие места, такие высокие, ставят дорожку и работают, и идут куда-нибудь, наматывают себе шаги такие настоящие. Ну, классно. Да, вот Михаил написал, этим летом устроил мотопробег с друзьями, это было незабываемо. Круто, тоже такая, мне кажется, мужицкая мечта. Как-то раз я видел видео Дэвида Бекхэма, был прям какой-то документальный фильм, и они его снимали вместе с друзьями, и он там отправился тоже со своими друзьями на мотоциклах где-то по Индии, по джунглям каким-то, там были какие-то разные приключения, и я это смотрел еще, ну, таким, наверное, подростком, думал, вот когда вырасту, буду так же.
0: Ну, у тебя сбываются мечты в целом, так что можно загадать на следующее лето.
1: Как минимум сделаем это. А сейчас послушаем Марину, которая поделится своими историями, каким было ее лето. Марин, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Ой, здравствуйте.
2: Почему-то вас не слышу.
1: А мы
0: так,
1: здесь.
0: Мы вас слышим.
1: Да. Вы с нами? Все?
2: О, супер.
1: Супер.
2: Да,
1: ну
2: я
1: что,
2: с вами.
1: Марин, каким было это лето?
2: Ну, во-первых, я хотела сказать, что летом у меня день рождения, вот, и я решила его сделать для себя совершенно необычно. Поэтому в день своего 39-летия я участвовала в ночном забеге в Москве. Вот, бежала 10 километров, это было не очень просто, вот, но справилась. Вот, а затем на следующий день утром я переночевала в Москве, и на следующее утро я отправилась в Тульскую область на фестиваль «Дикая мята».
1: Так.
2: Вот, и еще и там послушала выступление своей любимой группы. И все это уложилось в одни сутки моего дня рождения.
1: Ничего себе.
2: Вот, в общем...
1: Круто. А вы были одна или у вас компания прям какая-то собралась, которая вместе с вами все эти приключения преодолевали?
2: Нет, я была совершенно одна, но компания вокруг меня, она обычно всегда собирается, поэтому, когда уже я возвращалась с «Дикой мятой» обратно на электричке в Москву, это уже было большой компанией, мы продолжали петь и танцевать прямо в электричке, вот, и даже никого не взбесили вроде бы.
1: Ну, это вы перезнакомились там уже, да, на фестивале с разными людьми? Или просто встретили знакомых каких-то?
2: Да, именно так.
1: Слушай, а у меня вопрос был такой.
2: Именно так.
1: Нет, простите, в 39 лет отправились бежать. Вот в каком возрасте в целом появляется желание бегать? Мне кажется, многие люди вначале как-то живут, и в моменте они становятся марафонцами, ультрамарафонцами. Вот у вас когда это случилось? Когда вот эта любовь к бегу появилась, Марин?
2: Она не появилась, эта любовь, нет.
0: А вы не готовились?
2: Я бегу и страдаю.
0: А вы готовились к этому забегу? Или это прям стихийное решение пробежать в день рождения? Или вы прям готовились?
2: Нет, прям подготовки нету, то есть специальных тренировок беговых нет. Но вот время от времени я бегаю за медальки.
1: Круто, круто. Какая следующая медалька? Где будете ее получать? Есть уже планы?
2: Нет, именно медальки пока запланированной нету, но есть желание попробовать себя в трейле. Вот, то есть еще сложнее.
1: Так, трейл — это по бездорожью, да? Это где там по лесам, по полям, по каким-то подъемам?
2: Да, по горам.
1: Круто. Ну, пожелаем удачи, пусть все получится, тем более, что желания тоже должны сбываться. Так что, Марин, спасибо. Это было довольно классное такое, ну и здоровое лето, да, в хорошем смысле этого слова, ведь бег укрепляет иммунитет организма. Да, поделитесь и вы, каким было ваше лето, что в нем было интересного, может быть, вы тоже какие-то спортивные достижения совершили этим летом, получили медали определенные, и есть чем похвастаться. Расскажите нам, звоните 745-6565, код Москвы 495, и пишите свои сообщения в группе Европа Плюс ВК.
3: Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
3: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, ОГРН 113-774-629-00.
4: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 20А и деревня Белавина 20А.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: europaplus.ru.
3: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Звони 745-6565.
6: Код Москвы 495.

0: Сегодня мы ставим красивую точку этого лета и вспоминаем самые яркие события, которые случились за эти 89 дней еще, да, получается? Если сегодняшний считать, еще 3 впереди. Что написали слушатели? Даша, Дарья Никонова в группе ВКонтакте написала: «За сутки собрались с Урала в Москву на концерт Комаро по пригласительному Европа Плюс».
1: Ой, здорово.
0: Круто, съездили. Как понравилось концерт? Напишите, Даша. Эмоции, да. Свои фотографии можно еще прикрепить.
1: Видосики. Вот Антон пишет: «Мы взяли из приюта щенка. Это маленькое чудо перевернуло наш дом с ног на голову, погрызла все тапки, но сделала это летом самым теплым и пушистым».
0: Красиво. Угу. Как назвали щенка?
1: А вот непонятно.
0: Summer.
1: Ну, кстати.
0: Для мальчика подойдет или для девочки Summer имя?
1: Summer, ну, вы смотри, можно и Summer Girl в целом.
0: Ну, ладно. Все же называют пса Summer Girl. Да. Так, Екатерина написала: «Этим летом я закончила автошколу и сдала с первой попытки».
1: О, поздравляем.
0: Саша, ты тоже хотела нам в автошколу пойти?
1: Я вчера только эта мысль во мне поселилась.
0: Ну что, будет у тебя воспоминание о том, что это была самая яркая осень, потому что ты пошла в автошколу и сдала все экзамены?
1: Я могу еще летом успеть, ну, записаться.
0: Ну, вряд ли уже успеешь. Завтра выходные, в понедельник, скорее всего, тебе будет не до этого.
1: Ну, в общем, да, возможно, сделаем эту осень. У меня, кстати, сестра тоже сдала. Летом получается.
0: Классно. Поздравляем и сестру, да, тоже. Да. Так, а прямо сейчас будем слушать, каким было лето у Ирины. Она хочет продолжить тему марафонов и трейлов. Ирин, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
1: Здравствуйте.
2: Значит, ну что я хочу сказать? Большой привет предыдущему оратору. Хочу ответить на вопрос, что желание бегать появилось у меня в 42 года.
0: А после каких
2: когда
0: событий?
2: Когда я пробежала один километр.
0: Ага.
2: Тоже плакала, говорила, что больше никогда. В итоге сейчас я собираюсь бежать 30, и за это лето я пробежала 2 полумарафона и 2 трейла. Вот. Что, собственно, чего и всем желаю.
1: А какой так, запомнился?
2: Мне привезли... Что?
1: Какой вам запомнился больше всего этим летом?
2: Запомнился винный трейл.
0: Винный
2: трейл.
0: Ну, что с этого момента поподробнее,
2: винный,
0: пожалуйста.
2: Да. Кто еще сомневается, даже не сомневайтесь, участвуйте. Там на дистанции очень вкусно, очень мило, очень красиво.
0: Погодите, а вино не мешает бежать и держать дистанцию и не сойти с ним?
2: Ну, все в ваших руках, вы можете его не пить.
0: Погодите, то есть вы еще с бутылками в руках бежите? Это настолько вот такой?
1: Или с бокальчиком?
2: Нет, нет, нет. Нет, там есть пункт питания. Ну, на каждом трейле есть пункты питания. И там можно, в общем, освежиться.
0: Ничего себе. Так, а вот мы с Мариной, которая звонила до вас, я как раз-таки начала всю эту тему, обсуждали именно трейлы, что это усложненная версия марафона, там где-то бегают в лесах. Где у вас было, в каких краях конкретно? Вот это леса, какой
2: значит,
0: области?
2: Сырно я бежала, Истринский район, это Московская область, там сырная ферма, и вот там я бежала. Вот там как раз было, ну, практически 15 километров грязи было. То есть ты бежишь, там, ну, километр, наверное, по лесу, а 14 по грязи. Просто, ну, по уши падаешь, весь грязный, весь в этой черной жирной грязи. Спускаешься там на четырех точках просто со всех горок. Залезаешь на четвереньках, на пригорке. Идешь вброд, там 4 или 5 бродов у нас было на дистанции. Ну, это вот трейл такой.
0: Это насколько хочется сыра есть, да? Что надо такой путь проделывать.
1: А вам что больше понравился, вот этот винный? Элитный пробежка вот этой.
0: Вообще, надо сказать, что они сочетаются между собой, между прочим, потому что сыр отличная закуска.
2: Да, только с разницей в неделю было, к сожалению.
1: Вы бы что посоветовали выбрать?
2: Ну, мне, наверное, винный больше понравился, он мне дался легче.
0: Так, следующий какой будет, Ирина? Шашлычный. Шашлычный трейл есть такой?
2: Следующий. Хочу королевский. Там будет король, королева, в общем, какие-то медальки в виде ключей там от чего-то, не знаю.
0: Это
2: вот думаю про него.
0: Костюмированные.
1: Да,
0: круто.
1: Вы прям роскошные трейлы выбираете.
2: Да, да,
0: да. Я не думал, что это
2: да.
0: так. Спасибо большое, Ирина. Да, я думаю, у кого-то тоже появились планы на это лето, на остаток этих летних дней, либо уже и на осень. Оказывается, это такие гастрономические какие-то мероприятия и увлечения. Да, кстати, возможно, яркое событие этого лета связано в том числе и с едой. Вдруг вы научились готовить какое-нибудь классное блюдо, особенно хорошо, да? И вот мы недавно обсуждали как раз-таки коронное блюдо. Об этом и сегодня тоже можно написать. Или записать голосовое сообщение, отправить нам на сайт europaplus.ru, заходите туда, жмете на кнопку «Написать в эфир» и присылайте голосовое сообщение.
3: На Европе Плюс.

0: Энтони Кирус и Love Yourself прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Вспоминаем сегодня, каким было лето, самые яркие события. Мы собираем ваши. Самат написала, самое яркое событие этого года и этого лета — это ремонт. Очень запоминающееся событие. Столько эмоций, столько воспоминаний. Видишь, Самат, а ведь потом он еще будет радовать ваш глаз.
1: Ну да.
0: Этот ремонт.
1: Такое сообщение, сколько эмоций в нем.
0: А вообще, я читал где-то, что вот в этом году лето в Москве, по крайней мере, получилось не очень жарким, а заодно получилось очень хорошим для строительства. Какой-то была статья на тему того, что довольно много строек случилось.
1: Ну, как будто жалко вот лет свое тратить.
0: Ну, ты
1: ремонт.
0: Знаешь, если это событие тоже такое, оно же прям бывает раз в жизни, если ты строишь свой дом какой-нибудь.
1: Ну, обычно ты начал, и как будто это продолжается.
0: Ну и ладно, одним летом можно пожертвовать, тем более, что это тоже запоминается. А потом в этом доме ты будешь зимой сидеть у камина, вспоминать, как это было круто. Вот у нас Саша Гордеев тоже похвастался в самом начале, что он строит себе летнюю кухню, к примеру.
1: Да.
0: Немножко даже зимнюю.
1: Венера вот нам пишет: отыскала в Татарстане деревушку своего детства, которого нет уже четверть века, а я там проводила все летние каникулы. Таких эмоций я не испытывала давно. И тут тоже прикреплены фотографии. Действительно, как будто просто что-то заброшенное, но очень красивое.
0: Классно. Да, вспоминайте свои яркие события. Можно и фотографии прикреплять в группе ВКонтакте. А лучше хорошо, интересно, с деталями описать, каким было ваше самое яркое событие этого лета. Путешествие, знакомство какое-нибудь, трудоустройство, может быть, крупная покупка. Так что ждем ваших историй. А еще звоните в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Масло сливочное «Вкуснотеево» жирностью 82,5%. 180 грамм за 189 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Кухня «Дельта» и удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам, дизайн-проект в подарок, отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта», Ленинградское шоссе, Владение 91, строение 2, ТЦ «Авангард», второй этаж, сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: обсуждаем и заодно вспоминаем, каким было это лето. Самое яркое событие этого лета, наша сегодняшняя тема. Так, вот такое сообщение. Самое яркое событие этого лета — съездить в город Ярославль, прогуляться по парку Стрелка и отметить День города Ярославля, написал Дрейк.
1: Ой, здорово. Я как любитель Ярославля прям радуюсь за вас.
0: Когда был День города Ярославля, Саша? Почему ты пропустила? Почему главный любитель города Ярославля пропустил День города Ярославля?
1: Я где-то во Владивостоке моталась в это время. А вот такое сообщение. Мы этим летом были в нашем первом отпуске нашей маленькой семьей. Мы поженились в прошлом году, и вот этим летом впервые ездили вдвоем, без родственников, еще и в Дагестан, на сумасшедшей красоты Сулакский каньон. Я загуглила Сулакский каньон. Действительно, очень живописное место. Там еще такая бирюзовая вода.
0: Довольно популярное туристическое направление, да. Но и в целом в Дагестане довольно много туристов стало в последнее время. Ну, это в смысле плюс. Надеюсь, для местных жителей. Так, вот такое сообщение. Здравствуйте, Раш. Мое самое яркое событие этого лета — это как на обратном пути с природы мы обнаружили в лесу горящие бревна. И с помощью пустых пластиковых бутылок и родника неподалеку тушили эти бревна и потушили.
1: О, получается, спасли.
0: От лесного пожара, конечно, молодцы, что не прошли мимо. Да, так, а сейчас послушаем, каким это лето было у Виктории. Она дозвонилась. Виктория, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я Виктория из города прекрасного Новороссийска, Краснодарского края. И, наверное, самое приятное такое этого лета был гастро-ужин на винодельне. Винодельня называется Дюрнье, которая находится на Тухайской. Гастро-ужин заключался в 7 винах и 7 блюдах.
0: Так.
2: То есть, получается, была коллаборация с одним известным рестораном, где подавались мясные блюда. Это было самое замечательное, наверное, лето.
0: А это прям
2: мероприятие этого лета.
0: На природе прям, да, были расставлены столы на этом винограднике.
2: Да, да, на природе, среди виноградников были расставлены столы.
0: Официанты в красивом наряде подносят блюда. Сомелье говорит: понюхать это блюдо. Чувствуйте? Вас научили разбираться?
2: Да, покрутить бокал.
0: Ага. Сплюнуть потом надо?
2: Засунуть носик в бокал, понюхать сначала верхний уровень, потом нижний. Это было прям круто.
0: Не объясняли ли сомелье, каким образом им у них получается, вот вроде бы казалось, ну, в обычном вине какие-то нотки разных фруктов угадывать? Вот потому что кто-то пьет вино такой: так, вот здесь пахнет немножко сдобой, чувствуется кислое яблоня, рябина немножко. Вот описывать так же красиво и поэтично вас не научили, Виктория?
2: Нет, вы знаете, этому учатся, мы задавали этот вопрос, этому учатся 2 года.
1: Угу.
2: 2 года, поэтому как бы за один ужин мы не научились ни к чему. Ну, мы попробовали вкусные вина и вкусные блюда.
0: Круто. А это какое-то большое глобальное мероприятие? Там много было людей помимо вас? Или камерное на 10 человек, например?
2: Да, около, ну, может быть, не сильно глобально, около 30. Так это было, ну, мини-закрытое такое мероприятие.
1: А вы говорите, 7 блюд, это прям в один вечер? Не казалось, что это много? Или там такие?
2: Нет, вы знаете, там как бы были мини-порции, но как бы достаточно было сытно. И было прям все подобрано. То есть, чтобы вы понимали, утка была из кожицы, утка была из кожицы подкопченной, и каждому блюду подавали свои вина, где было раскрытие каждого блюда и каждого вина.
0: Красиво,
2: и нам говорили: сначала съедите вина, а потом наоборот, скушайте там это, а потом хлебните вина. Ну, то есть,
0: а не
2: это было
0: такое,
2: прям божественно.
0: Не было такое, что в финале, когда вы уже поднимаете финальный бокал вина, кто-то из виноградников в грязной одежде лезет, а это люди из винного трейла, у которых финал был именно на вашем гастроужине, да, про который нам тут рассказывали недавно.
2: Нет, такого не было. Был вопрос, когда-нибудь напиваться ли в храм самим, что было сказано. Нет, такого вообще никогда не было, потому что они пьют много воды. И сплевывают специальную емкость, это вино. Поэтому, как бы, да, мы хотели, конечно, узнать, были они в
0: флаг,
2: но нет, такого не было.
0: Вот так.
1: Не раз, захотелось, кстати, попробовать тоже.
0: Да, спасибо большое, спасибо. Виктория. Эмоции действительно запомнились, и это было красиво. Очень такая высокая кухня. Mm-hmm. Знаешь, как в фильмах «Эмили в Париже» где-нибудь, она на таких мероприятиях часто тусила. Расскажите, вы на каком мероприятии были вы? Быть может, тоже какой-то ужин. Возможно, вы организовывали ужин. Это, может быть, даже был пикник, например. Чем запомнилось это лето? Собираем сегодня ваши эмоции. По крупицам восстанавливаем события. Это жаркого сезона. Ждем ваше сообщение в группе ВКонтакте. Можно оставить голосовое сообщение или позвонить в эфир 745-6565, код Москвы 495.

0: Филатов и Кэрис, Time Won't Wait. Здесь на Европе Плюс. Время не ждет, вот и мы не ждем. Скорее делимся своими самыми запоминающимися событиями этого лета. Пишите нам, звоните на сайт europaplus.ru, записывайте голосовое сообщение, отправляйте нам текстовое сообщение в группу ВКонтакте.
1: Ну, все сказала, Саш. Именно этим и займитесь обязательно. И вопрос поучаствовать, он тоже скоро получится.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технология. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: Да что заработали?
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
21: Европаплюс.ру.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
23: Звони 745-6565.
24: Код Москвы 495.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается шоу «Раш», несмотря на то, что это не последний летний эфир. Последний летний будет 31 августа в понедельник. Сегодня мы ставим такую финальную точку и вспоминаем самые яркие события этого лета. И слушатели делятся своими историями. Что с ними происходило? Интересного, классного, увлекательного, путешествия или увольнения. Виктор, вот, например, написал. Сначала небольшая предыстория, пишет Виктор. После карантина, когда уже была пора искать новую работу, решил пойти в курьеры. Через 2 месяца устроился в ту же компанию и за 6 лет построил карьеру до серьезной должности. Это вот как раз-таки с 20 года по 26 год, видимо. Так вот, это лето запомнилось его началом. 1 июня я уволился, потому что понял, что уже хватит. И так как я, напомню, никогда не планирую заранее, самым отличным решением было вспомнить курьерское ремесло, но уже в другой компании. Даже ни разу не жалею, что не съездил в этом году на море. Погода, на мой взгляд, удалась, особенно когда весь день на свежем воздухе я проходил. Успел побывать в таких интересных местах Москвы, куда в итоге с друзьями ходили на выходных. В итоге, с одной стороны, и работаешь, с другой отдыхаешь одновременно. Виктория вот начал новый карьерный путь этим летом.
2: Круто. Вот Алсу нам пишет, я так мечтала побывать в Москве, но все время что-то происходило и приходилось откладывать. И вдруг в последние дни розыгрыша на Европе Плюс я выиграла билеты на Джейсона Дерула. Мы бросили все дела и за день добрались и полетели в Москву. 3 дня гуляли по городу, посетили красивые места, сходили на концерт. Было здорово. Спасибо Европа Плюс за то, что помогли сбыться мечте.
1: Ну, надо сказать, что осень тоже будет довольно запоминающейся. Так что следите за обновлениями и анонсами. Все будет. Да. А пока озвучиваем то, что было этим летом. Вот, например, Наталья написала, этим летом я была на Мальдивах, на острове своей мечты, плавала в теплом океане и смотрела красивых рыбок и черепах, наслаждалась фруктами и красотами природы. Только жаль, время пролетело быстро. Всем желаю исполнения своих желаний. Ну и вот фотография как с открыток присылает в комментах Наташа. Круто. Вот действительно воспоминания, которые будут греть где-нибудь зимой.
2: Тем более, когда быстро пролетает, это значит, очень насыщенно все было. Значит, все было круто. Вот Илья пишет, в 30 лет я сел на велосипед. До этого я умел, но боялся городского трафика. В этом сезоне я поборол страх и проехал 100 километров за месяц. Это круче любого отпуска на море.
1: Саш, как много предложений именно для тебя летят. Смотри, кто-то в автошколу отправился. Ты не давно хотела.
2: Там написано, я сел на велосипед, но я садилась.
1: Ты думаешь, человек просто похвастался за тем фактом, что он посидел на велосипеде и все?
2: Ну, я сидела тоже. У нас здесь в студии был какой-то велик.
1: Придется научиться кататься еще, Саш.
2: Ну да, пока что я успеваю 3 дня.
1: Да, да, так что проверим. Обещаешь? Давай вот прям вот поспорим.
2: Ой, а на что?
1: Ну не знаю, на шубан.
2: Окей, на шубан. Что я что?
1: Что ты прокатишься на велосипеде.
2: Что сделаю?
1: И снимешь себя на видео.
2: До какого срока?
1: До конца лета.
2: Окей, спорим.
1: Все, хорошо. Саня, разруби. Так, будем, в общем, 31 августа смотреть катание Сашины. А пока предлагаю проголосовать и оценить свое лето по 5-бальной шкале. Соответствующее голосование появилось. Сколько звездочек даете? Как будто бы это товар какой-нибудь, и вам нужно написать отзыв. А проголосуйте и оцените свое лето. В финале часа подведем итоги и выразим вердикт. Ну и ждем, разумеется, ваших сообщений и историй. 745-6565. Код Москвы 495. Звоните, рассказывайте, какое было у вас лето. Пишите в группе ВК под постом, либо отправляйте голосовые сообщения нам на сайт europaplus.ru.

0: Swims и Mr. Know-It-All прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну а дальше у нас исследовательница глубоких пещер Александра, ее рубрика «Летняя, жаркая». Поехали, Саша.
1: Это Rush.
2: Саша, в тему.
3: Лето нам давно, чтобы выдохнуть, набраться сил. Именно так интерпретируют лето зумеры. Всем нам известно, что заряд социальной батарейки происходит, когда мы находимся в режиме дзена. И зумеры смогли это сделать, нашли себе новое нишевое хобби – поход на мероприятие московского долголетия. Вместе с бабушками ребята собирают аппликации, занимаются дыхательной гимнастикой Стрельниковой, овладевают навыками скандинавской ходьбы, стоят в различных йоговых позах, изучают базовый английский, а самое любимое занятие – это сбор коллажей открыток в лучших кринжевых традициях. Это, получается, те самые открыточки,
0: которые потом в мессенджерах влетают.
3: Да, которые бабушки любят присылать, там, где котенок,
0: чашка. А это, оказывается,
3: делаешь
0: во время московского долголетия?
3: Ну вот именно в московском долголетии это все выходит из диджитал-формата в осязаемый. То есть ты

0: мастер-классов. И я вот все, что там перечислено, я бы тоже с удовольствием сходила. Больше всего, да, вот эту кринж-открыточку я бы сделала.
1: Да уж, Саш, ждем от тебя продолжение этого исследования. Возможно, да, у тебя получится найти компанию нужных бабулек в одном из парков. Вот тут Таганске недалеко. Пройдешься завтра, хорошо?
0: Да, как раз на велике научимся вместе, может
1: вот,
0: быть, кататься.
1: Вот видишь, можно совместить приятное с полезным, да, и шалбан не заработать.
0: Да. А да, вот если ваше событие такое же яркое, как поход на мастер-класс московского долголетия или еще помпезнее, быть может, то присылайте нам свои голосовые сообщения на сайт Европы Плюс с кнопкой «Записать голосовое» или в сообщество ВКонтакте.
1: Обязательно сделайте это и звоните в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.

0: Самые классные, яркие события этого лета мы сегодня вспоминаем, собираем истории от наших слушателей. Так, Алексей написал: привет, Саша, Артур, Европа Плюс, страна. Сейчас живу в небольшом городке Волгоградской области. Центральное событие лета — концерт «Руки вверх», который был у нас на Волгоград-арене. Такой формат просто на ура, очень понравилось. Уважаемые артисты приглашают всех, Алексей, в славный город Волгоград.
1: А вот Оксана тоже пишет про концерт. Мы в этом году оставили деток, у нас их трое, и на неделю с бабушкой поехали с мужем в Москву на концерт Диму Билана. Ну и погулять по нашей красивой столице. Концерт был просто бомба. А также я думала, что наконец высплюсь, пока отдыхаю без деток. Но не тут-то было. Каждый день мои глаза открывались в 7:30 утра, и я полная сил была готова уже покорять Москву. Так она на меня влияет и бодрит. Выспаться так и не получилось, но время провели супер.
0: Зато каждая минута была полезной, судя по всему. Так, Варвара написала мне тоже такое насыщенное лето. В конце июня сделала аттестацию на синий пояс. Он занимается тхэквондо. А 31 августа у меня день рождения. Я его тоже очень жду, написала Варя.
1: Ой, ну круто, что еще впереди как бы. А синий пояс получается после... А, это предвестник черного.
0: Надо уточнить на самом деле, но это точно не первый, потому что первый пояс — это белый пояс, да, ты на него прям сдаешь, потом желтый, кажется, с полосками какой-то. Ну, в любом случае, уже определенные успехи в этом виде искусства боевого есть, так что классно, продолжайте постигать, как вам.

0: А вот Юля нам пишет: я увидела, как на моих глазах строится новый мост. Каждый день я проезжала мимо и видела, как вырастают опоры. А в августе по нему поехали первые машины. Это невероятное чувство видеть, как меняется твой город.
1: А это мост, построенный вами, или вы просто наблюдали в качестве зрителя?
0: Нет, на моих глазах, но я думаю, что навряд ли Юля строила мост. Мне кажется, просто наблюдала, как он растет.
1: Круто. Узнаем, каким было лето у Павла. Он дозвонился. Павел, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Ева Поплюс.
1: Рассказывайте, чем запомнилось это лето-то у вас?
2: Этим летом я, за предыдущий месяц, я был дважды в отпуске.
1: Дважды в отпуске? Так.
0: Уже шикарно.
2: Да, был дважды в отпуске. Сначала 2 недели, и потом через недельку еще 1 недельку.
1: Неплохо. Где
2: были? Да, и запомнился он чем. Каждая неделька была... Сначала первые 2 недели мы ездили до Санкт-Петербурга. Неделя там. Потом на неделю мы уехали в Нижний Новгород. Побывали там на ВК-фесте. Вернулись обратно. И потом решили съездить еще через недельку опять в Санкт-Петербург.
1: Павел, а стартовая точка какая? Откуда вы?
2: Мурманская область, Кандалакша.
1: Ага. Так, и от Мурманска до Питера это примерно сколько километров? 700, наверное, да? Или чуть больше?
2: Нет, 1200.
1: 1200. На машине своей ездили?
2: Да, на своих колесиках, да, на машине.
0: А второй раз в Питер решили поехать, потому что там понравилось, или это уже запланировано было, что вот такой разорванный одной недели?
2: Нет, это была спонтанная поездка, то есть, говорится, по карману не било, и мы решили еще раз.
0: Чем занимались там в Питере?
2: Мы погуляли по городу. Прогулялись по достопримечательностям. Первую поездку мы все не успели. Вторую, конечно же, тоже не получилось то, что хотелось. Потому что у нас в семье есть маленький ребенок, 5-летний, которому надо было днем поспать, как говорится.
1: Да вы знаете, я тоже, как 5-летний ребенок, иногда после обильных прогулок по экскурсиям с удовольствием бы поспал.
0: Или во время, если она автобусная какая-нибудь.
1: Это да. Классно, что получилось летом урвать отпуска, потому что обычно на рабочих местах прям битва ведь идет. Встать в очередь, если там не у всех получается. Вот, например, следующим летом получится тоже отпуск летом взять? Или все, у вас уже он случился, и вы отодвигаетесь там на осенние какие-то периоды?
2: Вообще, я работаю сам на себя, и я когда хочу, тогда гуляю.
1: Собственно, в этом и секрет, видимо, да, такого отпуска, который раз случился, потом еще раз случился.
2: Да, это секрет этого отпуска, да.
1: Все понятно, в таком случае...
2: Я просто так...
1: В таком случае это, конечно...
2: Просто всю работу я подвинул, и мы поехали с ними.
1: Ну и правильно, да, нужно проводить лето ярко. Спасибо, Павел, спасибо за рассказ о своем лете. Вы тоже делитесь, возможно, какой-то новый город у вас случился, либо поездка на концерт, и вам понравился артист, выступление, атмосфера. Делитесь, рассказывайте, ждем ваши голосовые сообщения на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, там есть кнопка «Написать в эфир», жмете туда и записывайте голосовое, и мы с удовольствием его послушаем.

0: каким было ваше лето 2026? Таким вопросом обращаемся к вам и читаем ваши сообщения. Светлана написала: лето — это маленькая жизнь. Уже то, что солнышко греет, есть ягоды, зелень, спелые сочные ягоды, фрукты, овощи, мои любимые дыни, арбузы. Все то, что Саша не любит.
1: Да,
0: горошек
1: люблю.
0: Всегда делает лето долгожданным и самым любимым. Вот. А еще лето — это каникулы. Наконец-то дети могут расслабиться и отдохнуть. А родители на 3 месяца выдыхают. Но тут тоже в скобочках, видимо, занят как раз-таки этим самым
1: семьей. Ну вот, кстати, про арбузы, хоть я их не люблю, но мои родители впервые этим летом вырастили арбузы у себя на даче.
0: Твои родители?
1: Да.
0: Или сообщение ты читаешь такое?
1: Нет, это мои родители. Да, вырастили.
0: В таком случае тебе стоит освоить еще и карвинг, Саша.
1: А, это вырезка красивенького.
0: Да, такая красивая, узоры всякие можешь сделать. Ведь ты по прямому назначению их не можешь использовать.
1: Ну, как вариант, да.
0: Ввиду своих гастрономических особенностей. Да, рассказывайте вы, может быть, тоже вырастили что-то у себя на даче, в огороде. В этом году взошел первый урожай такой долгожданный. Это действительно повод для хвастовства. Ждем ваши яркие истории, ярких событий лета. Звоните 745-6565, код Москвы 495, либо пишите в нашей группе ВК.
2: Реклама. Первый выбор. Качество без переплат. Булочка «Мамма Мия». Всего 6 рублей 99 копеек. Хрустит снаружи, с пользой внутри. Наслаждайтесь вкусом и выгодой в первом выборе. Адреса магазинов на v1.market. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
6: 12+.

0: Самое яркое событие этого лета, пишет Ксения Глухова в нашей группе в ВК, это поездка в город Менделеевск на гонку героев. Это было спонтанное решение. Мы с коллегами поехали и испытали себя на трассе в 12 километров. С препятствиями в 30-градусную жару. Все грязные и счастливые мы сделали это. И получили медальки, и татарский чак-чак. На следующий год поедем еще раз, но уже будем готовиться.
1: Круто. А там, получается, ты в любом случае выигрываешь? Или есть вероятность, что
0: если ты доберешься до финала, то выигрываешь.
1: Так это вообще вау, что все добрались.
0: Ты не особенно веришь в некоторых участников, да, судя по всему?
1: Нет, просто если не готовиться.
0: Ну, медали, по факту, они присуждаются каждому участнику. Так или иначе, это стартовый пакет входит, да. Некоторые просто коллекционируют.
1: Тогда я бы поучаствовала.
0: Возможно, есть еще отдельный какой-то рейтинг со временем. Ну, там, команды, которые победили и выиграли.
1: Там уже места.
0: Да, они еще получают какие-то именные наградные листа со временем.
1: Круто. Вот Ольга пишет, наша 7-летняя дочь впервые поймала рыбу, и не какую-то мелочь, а почти с ее рост. Радости не было предела, мы сфотографировались с этим карпом 20 раз, и теперь он стоит на аватарке у всей семьи.
0: Вау!
1: А это что за карп такой, размером 7-летнего дитя?
0: Видимо, очень большой. Сколько килограммов он может весить? И как его вытянуть?
1: Да, как его вытянула девочка.
0: Ну, вообще, это удивительно. И, наверное, такой, знаешь, улов, который запомнится надолго. Потому что не все профессиональные рыбаки.
1: Можно хвастаться перед мальчиками-одноклассниками.
0: Да, гляди, какого карпа. Хочешь, карпа покажу? Пишет им какой-нибудь неизвестный аккаунт с аватаркой в виде карпа, например. Ладно, так, Игорь дозвонился, поделится своим ярким событием этого лета. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну, рассказывайте, чем запомнился вам этот жаркий сезон?
2: Ну, что могу первое сказать? На работу хорошую устроился, это вот в середине лета у меня
0: так
2: было. Что еще? Машину купил, блин, мечтал о ней, это уже второе событие.
0: Неплохо, пока идем.
1: У вас прям все очень какое-то важное, фундаментальное.
0: Ну, смотри, по интонации есть еще что-то, да, чем хочется поделиться?
2: Да, конечно, сын у меня родился вот недавно.
1: Ой, поздравляем вас.
0: По степени яркости эмоций, вот прямо сейчас.
1: По нарастающей, да.
0: Вы по нарастающей, видите, все было, да? Работа, машина, сын родился.
2: Конечно,
0: конечно. Классно. Когда день рождения?
2: 1 августа.
0: Как назвали?
2: Тимофей.
0: И как чувствуется быть родителем Тимофея Игоревича, Игорь?
2: Очень тяжело, на самом деле. Не спал, наверное, уже месяц.
0: Ну, не месяц, вы уж тоже, знаете ли, если 1 августа родился, примерно 3-го, да, я дотошно выясняю, была выписка, ну, 25 дней. Ну, что?
1: Ну, Артур, вот артист с опытом, может поделиться, как вот этот первый месяц прожить тяжелый?
0: Ну, мне кажется, в первый месяц и вообще в первый год, ну, главное, чтобы мама там была рядом. А вы на новой тачке до своей новой работы.
2: Конечно, конечно.
0: Круто.
2: Ну, честно сказать, вот я каждый день просыпаюсь и думаю, что... А может, это сон все, я настолько счастлив.
0: Ну, круто, поздравляем, да, действительно яркое событие. И теперь каждое лето у вас будет особенным, вот именно с этого момента, потому что будет день рождения сына, и вы будете к нему готовиться. И в целом, ну, это такой летний подарок и вам, и сыну, потому что родиться летом — это всегда приятно. Поздравляем, Игорь.
1: Да, да.
0: Здоровья
1: спасибо
0: малышу, большое. Маме спасибо. Большой тоже привет. Будьте здоровы, пусть сын растет красивым, счастливым и здоровым, скажу еще раз. Рассказывайте вы, какие события у вас были, может быть, менее масштабные, как у Игоря, да, но тем не менее они были яркими и запомнились особенно вам, и скрасили этот жаркий сезон. Поделитесь, напишите нам в группе ВК или оставьте голосовое сообщение на сайте europaplus.ru.

0: Sad Girls от Биби Рекс и Дэвид Гетта только что. Надеюсь, это не ваш случай, вы не грустные девчонки, не грустные мальчишки, которые грустят по поводу того, что лето заканчивается и ничего не успели, а сделали что-то. И случилось яркое событие, которым хочется сегодня поделиться. Собираем такие события наших слушателей. Mm-hmm. Вот такое сообщение. Посетил Москву, еще и впервые полетал на самолете. Mm-hmm. Очень понравился, теперь люблю этот город.
1: Здорово. Вот Катя пишет, ярче всего был сплав по реке. Мы перевернулись на порогах, потеряли весло и банку тушенки. Выбрались на берег мокрые, злые, но смеялись до слез. Это был не отдых, а выживание, но воспоминания на всю жизнь.
0: Когда-нибудь я тоже расскажу, как я сгонял на сплав.
1: Я, кстати, помню, что ты уже, кажется, второе лето говорил, что ты хочешь сплавиться.
0: Да, ну как отправиться на сплав, если там теряется тушенка?
1: А тогда вот спорим, что ты до конца лета должен
0: сплавиться. Спорим, я не сплавлюсь, конечно. Где я, по-твоему, сделаю это здесь? Нет, Саша, можно было отказаться от спора вообще-то, даже и заключенным в прямом эфире. Но ты сделала уже свой выбор, так что мы по-прежнему ждем 1 сентября видео, как наш Александр катается на велосипеде. А от вас ждем аудио, например, голосовое на сайте europaplus.ru с рассказом о классных летних приключениях, либо можно позвонить в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама. Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
3: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
4: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
5: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
8: 966-138-138-4.
9: Мобильное приложение Европа Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
11: 12+.

0: Больше хитов, больше музыки.
1: Звони. 745-6565.
2: Код Москвы 495.

0: самое классное яркое летнее событие, обсуждаемое сегодня в шоу «Rush», и хвастаемся, каким было лето у вас, у наших слушателей. Так, вот, например, Марк написал: этим летом я ездила в международную летнюю школу в Китае от своего универа в качестве летней практики.
1: Ой, здорово.
0: Первый раз был за границей, получил невероятный опыт и захватывающие эмоции.
1: Я вот, кстати, никогда не была вот на такой летней практике, я прям тоже очень хочу. Я готовлю своих учеников, у меня, кстати, завтра ученица летит в такой тур. Китайский.
0: Но это уже будет осенняя практика, видимо.
1: Ну да, будет осенняя. Ну, звучит очень здорово. Ты отдыхаешь, ты и коммуницируешь, и учишься. Прям супер. Алина пишет: этим летом я наконец решилась и прыгнула с парашютом, но самое яркое не небо, а глаза моего инструктора, когда я приземлилась и сказала ему спасибо.
0: А что обычно говорят после удачного финала?
1: Я не знаю. Может быть, был какой-то бурный полет, но не знаю.
0: Нет, ну, видимо, просто глаза, которые вот тоже, знаешь, так прониклись этой добротой.
1: Возможно.
0: И человек понял, что он сделал классное дело.
1: Угу.
0: Для кого-то. Отлично. Так, Аня написала: концерт Вани Дмитриенко, куда мы ходили с дочкой. Вот яркое событие. Ну, действительно, там тоже...
1: Масштабный.
0: Я, к сожалению, не попал, но, да, судя по видео, которые были присланы потом, было ярко и круто.
1: Легендарно.
0: Да, посмотрим и послушаем, каким легендарным лето было у Георгия. Дозвонился Георгий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я с Нижнего Новгорода. Угу. Вот, вроде бы лето практически прилетало без каких-либо эмоций новых, угу. Там вообще каких-то... И так далее. Но вот буквально две недели назад я уволился с работы и устроился работать в такси. Вот. И за две недели я получил столько эмоций, сколько не получал, наверное, за последние 5 лет. Я сходил на 5 свиданий. Вот. Я ходил на концерты с клиентами. Вот как раз у вас недавно говорили, Нижний Новгород, был ВК-фест, только ходил на Пари-фест. Вот, отдыхал в огромном коттеджном городке 3 дня с клиентами. Меня пригласили клиенты на свадьбу.
0: Георгий, смотри,
2: буквально за
0: денег вообще не заработали, да? Потому что у вас со всеми клиентами какое-то продолжение происходит.
1: Ну, связи вы обрели.
2: Да. Да, мне сказали, что таких доп. Услуг в такси еще не видели в этом городе. Вот, так что вот, наверное, вот такие вот эмоции под конец лета необычные. Я даже не мог догадаться. Но вот лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
1: А какое-то из 5 свиданий увенчалось успехом?
2: Все 5.
1: Хорошо.
0: Но это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал о том. Распыляется Георгий.
1: Я подумала, с 5 разными.
0: Это каждый в меру своей испорченности уже думает об этом. Классно. А почему решили в целом вот такую суету навести и сменить? Просто устали от какого-то привычного графика рабочего и решили прям кардинально жизнь поменять или что? Или кто-то посоветовал, сказал: Георгий, хочешь менять жизнь, погнали в такси.
2: Да, я устал, наверное, от стандартной своей работы. Работаю 8 лет уже там, на этой работе. Вот, и вот пришел в такси, мне очень понравилось. Просто я очень люблю общаться с людьми, как бы. У меня это легко довольно-таки получается. И мне очень понравилось, меня затянуло. И, кстати, скажу так, ваша тематика «Вечер плюс» помогает мне с людьми общаться. Все ваши вечерние темы, все, мы обсуждаем, пока едем с клиентами.
1: Здорово.
0: Ну, прекрасно.
2: Вот каждая тема и... Да,
0: вот мы с вами компаньоны, да. В какой пропорции будем делить заказы? Ну ладно.
2: Да, напишите мне в личку, обсудим.
0: Сотрудничество. Обязательно, Георгий, спасибо. Спасибо большое. Тем более, что у вас еще есть 3 летних дня, значит, как минимум еще парочку свиданий, еще парочка концертов, я думаю, влезет. И какое-нибудь одно гуляние на загородной базе. Вот так вот. Пусть уместится обязательно. А у вас еще есть время, чтобы оставить свое сообщение по нашей теме сегодняшней. Мы собираем истории о ярких событиях этого лета. Что было у вас? Быть может, вы тоже, как Георгий, решили найти какой-то свой новый трудовой путь, и новая работа вас так увлекла, были новые знакомства, новые впечатления. Расскажите об этом или запишите голосовое сообщение к нам на сайт europaplus.ru. Будем слушать.

0: Афенбах и Рокер прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это любимая Сашина группа, между прочим.
1: Да.
0: Обожает она их за название, да. А вы, быть может, тоже любители рока и под музыкальный поток рок на сайте europaplus.ru этим летом так кутили, так гоняли на мотоциклах, к примеру. Такое сообщение, к примеру, уже было. И запомнили и зафиксировали одно из самых ярких событий этого лета.
1: Да, вот Денис пишет, самое яркое событие — это наш спонтанный побег на море в 3 часа ночи. Мы просто сели в машину, включили любимые треки и поехали встречать рассвет на пляж. Песок, шум волн и первые лучи солнца. Вот оно, счастье.
0: А вот тоже красота, связанное с водными развлечениями, но уже в закрытом помещении, было сообщение, самое яркое событие моего лета — это купание вместе с дельфинами.
1: О, так вот. у меня такое же было, представляете, событие?
0: Этим летом?
1: Да.
0: Ты купалась с дельфинами?
1: Я купалась с дельфинами.
0: А почему ты не вспомнила об этом, Саш?
1: Я как-то запамятовала. Я прилетела в Владивосток, и мама мне сделала такой подарок. Ну, скажу честно, как бы мне понравилось, но у дельфина очень мощный хвост, который бьет по ногам.
0: Как это технически происходит? То есть какой-то специально обученный человек в гидрокостюме, есть дельфин специально обученный, есть ты, который помещаешься в бассейн.
1: Да. И там у меня было два дельфинчика, мы с ними кружились, я бралась за плавник, они меня катали. Ну, в целом, круто.
0: По какой команде дельфин понимает, что ему пора стартовать? Если там, не знаю, вот как когда ты на лошадке, ты говоришь, но! Ой. Или за уздечку дергаешь, или ногами как-то пришли.
1: К ним обращались по именам. Угу. Но я была так зашугана, честно говоря, что там...
0: То есть в моменте, когда тренер говорил, пошла Саша, а не дельфин.
1: Я очень боялась, потому что они очень быстро плывут, и можно, если ты не крепко держишься плавник, просто улететь. Или они тебя собьют. Так что, ну, такое.
0: Интересное развлечение. Так, и голосование все еще открыто. Забегайте, оценивайте ваше лето по 5-бальной шкале. Совсем скоро вернемся и поставим уже финальную конкретную оценку этому лету.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В кино с 3 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: The Second Voice и Let Me Be. В финале этого часа здесь на Европе Плюс мы подводим итоги. Выясняли, какую оценку вы готовы поставить этому лету по пятибалльной шкале. 9% проголосовало, что 2 звезды всего лишь. 11% проголосовали за 1 звезду. Видимо, пока еще лето не получилось. Да, но есть еще 3 дня. Путем в целом арифметических сложений поясняется, что этому лету, вот если прям складывать все оценки, итоговая оценка — это примерно 3,6.
1: О, ну это хорошо. 3 звезды — это обычно, ну, неплохо.
0: Но те, кто проголосовал за 5 звезд, их больше, таковых 28%. Поэтому надеемся, что остаток этого лета вы проведете правильно, ярко, круто и сумеете заработать еще больше эмоций, которые не успели получить за эти, ну, почти 90 дней. Да, мы с вами прощаемся до понедельника, еще встретимся этим летом, пообщаемся. Ну, а вам желаем классных выходных, проведите их круто. Пока.
1: Пока.
2: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: каменное тело.
1: Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет. Ну, потанцевать, я думаю, будет и возможность, и желание в ближайшие два дня. Все-таки все выходные впереди. Стартуем классный летний, конечно же, уикенд под лучшую музыку. Впереди у нас Доминик Файк, услышим Baby Doll. И через пару минут здесь Don Diablo и Fits and Tantrums. Radio Baby на Европе Плюс.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Филат Ивен Кэрос на Европе Плюс, Sweet Summer Nights. Песня как раз про сегодняшний вечер. Я уверен, что может быть действительно вкуснее вечера пятницы. И тем более летней пятницы, которая проходит под отличную летнюю музыку. Впереди у нас Шакира и Бёрна Боя. Слышим «Дай, дай» и дождемся Мадонны, Мартина Гаррикса, «Bizarre» здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: Нон-стоп заряжаем на Европе плюс. Только хиты без остановок. С нами в это время Кайго с новинкой Take Me Back. Роза и Бруно Марс. Абати. Слышим Алекса Ворона. Fever Dream. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
1: Реклама.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Европа плюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10 вечера.

Кайго на Европе Плюс, новинка Take Me Back. Если понравилась песня, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Но завтра, кстати, не пропустите повтор Еврохита этой недели с 16 до 18. Кто пропустил сегодня, может быть, завтра послушать. Пока же послушаем Дати, Take Me There. И дождемся также Nick, The Circle Waves, Sweet Emotion совсем скоро.

Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок, только хиты. С нами в это время Дипло, Two-Steppin'. I'm two-steppin' into trouble. Слышим Терри Свимс, Мистер Know It All. BTS тоже здесь, и Swim. В общем, проведем время очень музыкально, не скучно. Совсем скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 23:00.

градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, как ни пытались замедлить лето, оно все равно заканчивается. Что ж делать теперь? Нужно насладиться по полной оставшимися деньками. Лучшая музыка вам в помощь в этом. Продвигаемся далее вместе с Кайго, слышим Hold On Me. И дождемся горячий летний трек от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Совсем скоро на Европе Плюс.

Это Fast Boy на Европе Плюс, быстрый парень, но даже этот быстрый парень не сможет посоревноваться в скорости, с которой пролетает лето. Надеюсь, вы успели им насладиться, отлично провели время. Ну и впереди тоже, я думаю, еще много теплых деньков и горячих хитов, конечно. Впереди у нас Мизмо, Hello, и дождемся Медузы через пару минут. Don't Wanna Go Home на Европе Плюс.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Алок и Халид. Dive into me. Послушаем Timber City. Self-aware. Уже даже здесь. Moving to the sun. И много других отличных хитов тоже послушаем. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

Dive Into Me. Это Алок и Халид на Европе Плюс, которые, кстати, сегодня так неплохо приподнялись в нашем Еврохите, подпрыгнули сразу на 8 строчек вверх и разместились на 27-й позиции. Это всего за 2 недели присутствия в чарте. Весьма неплохой результат. Надеюсь, что с отличным результатом у каждого из нас закончилась и эта рабочая неделя, так что теперь можно смело выдохнуть и отправиться в объятия выходных. Да. Меня же зовут Олег Шишкин, с удовольствием составлю компанию в этом деле, а еще к нам присоединятся Джон Саммит, Дево, Джулия Чёрч с треком Shades of Blue, но сперва с нами Load Luxury, Эмили Робертс, танцевальный хит Love You For Life буквально через 3 минуты, не пропусти.

Как в столице 0:33. Наслаждаемся наступившей субботой. Каждому отличного уикенда. Ну а чтобы настроение было на максимуме, то остаемся и встречаем крутейшую коллабу в лице Мадонны и Мартина Гаррикса. Трек Bizarre чуть раньше. Феликс Йен и Дэнс тема Ready for Your Love. И послушаем гимн чемпионата мира по футболу, который прошел этим летом. Это Hit Die Die Шакира буквально через 3 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим эксклюзивный трек.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

медведи в наших приемниках. И если мне не изменяет память, то до премьеры еще 6 дней, а трек уже в нашем плейлисте. Так что слушаем и наслаждаемся вместе с нами. Но правда, да, трек действительно классный. Далее предлагаю следующий список. KDDK с летним солнечным хитом Бамбале. Еще услышим чит-код с трек Bloom и небольшая порция легкого ночного вайба от Дати. Take Me There через пару минут на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

провести эти выходные дома. Так что мой совет, не пропускаем. Старт в 7 утра по московскому времени. А пока нашим настроением займутся Fifth Harmony, легендарный хит War Hit, а еще Bob Sinclair и Kaizo с дэнс-темой I Can't Wait.

0: Стеофилос Лондон, Galaxy. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти 30 минут, так что не уходи далеко.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил молодой человек: а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

десятки совместных работ с мировыми звездами. Так что Адриан Нунес, я думаю, очень благодарен Дипло за то, что первый обратил внимание на него. И парень еще вчера играл в баскетбол за свой университет, а сегодня уже покоряет музыкальную сцену нашей планеты. Two-Steppin, так называется трек. А следующий на очереди проект из Италии АВС, танцевальная вещица Meet Me in the Dark. И услышим команду, которая на полке аж 7 статуэток Грэмми и 34 номинации. Это команда Coldplay, хит We Pray.

еще одна новинка на сегодня. Классная, легкая ту-ту-туру. Да, именно вот так незатейливо называется трек. Знакомьтесь, это трио из Барселоны, которое, кстати, свое музыкальное направление описывает как ночной поп. А это то, что нам и нужно. 2.33 в столице, чилим под ночной поп в приятной компании, которая сейчас дополнит лирику. Слушаем еще одну новинку на сегодня под названием «Аутентичная». Еще на пару минут к нам заглянет Фрей Райден с хитом «Weekends» и добавим приятный соул музыки от короля этого жанра Тедди Свимс, «Мистер Know It All» уже. Вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Окей, погнали. Еще одни 30 минут музыки на старте. С радостью готов представить компанию, которая нас ждет. Состав следующий. Cat's Eye, Animal. Гравиносные. Hunter X, Golden. И Алекс Уоррен, приятная вещица Fever Dream.

0: выходные можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
0: Выбирай кино на вечер.
2: И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд.
2: По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс.
0: Больше хитов, больше музыки.
2: Больше крутых выходных.